Сохраняйте спокойствие. Больше информации читайте в нашем телеграм-канале. Радио 104 FM «Новая Россия». Внимание! В Новороссийске сохраняется угроза атаки беспилотников. Сохраняйте спокойствие. Больше информации читайте в нашем телеграм-канале. Радио 104 FM «Новая Россия».

Звук твоего города. Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире радиоканал «Новая Россия». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ. ЭЛ номер ТУ-2301-816 от 10.11.2020 года. Выданное Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Внимание! Данный радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире радиоканал «Новая Россия». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ. ЭЛ номер ТУ 23-01-816 от 10.11.2020 года. Выданное Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Внимание! Данный радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Питомники растений «Ландшафт Про». Весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще...

0: рядом ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86.

0: 104 FM. Меняйся к лучшему. Реклама. Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 86 17 64 20 46.
1: 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Реклама. Завод кровельных материалов, металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник, собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Циндалина, улица Золотая Рыбка, 22А. Геленджик, село Марьина Роща, Ленина, 4. Единый справочный номер 8 800 101 3101.
1: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Пароль хорошего дня. Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
2: Всем доброе утро, всем отличного настроения, особенно праздничного настроения всем тем, кто работает на радио или учился на факультете, где есть слово «радио», или вообще радио любит. Ну, у всех получается праздник сегодня,
3: конечно,
2: Маша.
3: Конечно, у всех, кто слушает радио, уж точно.
2: Мы счастливы, у нас праздник, профессиональный праздник, День радио. Вот сегодня тот самый, как бы, аутентичный День радио. Не какой-нибудь там международный, там всемирный, межпланетный День радио. Сегодня Попов радио изобрел, правильно? Не Маркони там, Попов изобрел, все.
3: У нас
2: все,
3: нет
2: и мы
3: других
2: вот,
3: вариантов. У нас
2: нет других вариантов.
3: Попов.
2: 7 мая, День радио. Ты знаешь, вот я знаю некоторые традиции в разных городах. Есть, например, студенты радиофаков собираются, гуляют. Где есть памятник Попову, моют его.
3: Да-да, мне тоже очень нравится традиция.
2: Это шикарная традиция. Представь, вот ни одного такого праздника нет. Вот представь себе, вот День бухгалтера, вот что ты мыть пойдешь?
3: Не знаю, машинку для счета денег.
2: Ничего, да. А тут идешь и памятник. Целое шествие.
3: Можно, кстати, если день бухгалтера, бумаги какие-то перебирать. Вот прибираться на бухгалтерский.
2: Ну да, но все равно не круто, как мыть памятник. Как
3: ну
2: тебе
3: да,
2: такое?
3: То есть прикасаешься к искусству прям напрямую.
2: Вот именно, вот именно.
3: Может, становишься даже умнее.
2: Сегодня вам во многих, да, во всех музеях радио, бесплатные экскурсии.
3: Угу.
2: Тоже вот, кстати, хороший повод, чтобы найти какой-нибудь такой музей.
3: А еще, знаешь, есть такие ребята, которые типа радиолюбители. То есть
2: да.
3: Они устанавливают радиостанции, ловят какие-то сигналы, что-то переговариваются. Там между собой даже фильмы
2: да.
3: про таких есть.
2: Ну, конечно.
3: Вот
2: так еще бывает, что из разных
3: классно.
2: Стран. Знаете
3: да.
2: ли, я тут видел на одном маркетплейсе. Все хотел купить, но потом отзывы меня, конечно же, отговорили. Радиоприемник, ну, так какой-то китайский, это две дощечки. Они прямо из дерева, так грубо сделаны. Внутри какая-то там типа транзистора что-то. Ну, вот все, что нужно, чтобы принимать радиосигнал. И самому можно буквально вот с отверткой. Там написано для детей от 5 лет сделать свой радиоприемничек. Но он так себе работает. Имеется в виду, что не все станции ловят. И каждый раз после включения-выключения приходится все снова настраивать. Но в любом случае это очень классно, это очень, очень здорово и круто. И, в общем, друзья, всех с праздником. Это утреннее шоу «Активация». Сегодня еще четверг, еще день на премьер. Сегодня много всего будет интересного. Мы, все Горошков, Маша, Малина, проснулись. Давайте тоже.
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: FM 104.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 7 мая – Международный день планетариев. Статус Международного день планетариев приобрел в 1994 году, когда его поддержали французские храмы астрономии. А уже через год этот праздник стал отмечаться еще в 6 странах. Цель праздника – знакомство общественности с деятельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний. Местами проведения, конечно же, являются городские планетарии. Планетарий – это научно-просветительское учреждение, в котором демонстрируется небесная сфера с различными небесными телами и астрономическими явлениями. Читаются лекции по астрономии, космонавтике, наукам о Земле. Для демонстрации искусственного звездного неба на экране, имеющем форму полусферы, используется специальный аппарат, который также называется планетарием. В настоящее время в мире насчитывается более 2000 планетариев, из них в России более 40. Кстати, первый в СССР планетарий открылся 5 ноября 1929 года в Москве. Надо сказать, что эти храмы астрономии играют чрезвычайно важную роль в современном мире. Они используются не только для учебных целей и исследований, но и для подготовки военных авиационных специалистов и астронавтов. А биологи исследуют способность птиц во время перелетов ориентироваться по звездам. Ежегодно в мире планетарии посещают миллионы людей.
3: День 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества, российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Поэтому сегодня эта дата – праздник работников всех отраслей связи. Радио – это не только радиотелефонная и радиотелеграфная связь, радиовещание и телевидение, но и радиолокация и радиоастрономия, радиоуправление и многие другие области техники, которые возникли и успешно развиваются благодаря выдающемуся изобретению Александра Попова. Радио стало основой для создания навигационных систем, мобильной связи, беспроводных сетей обмена данными и интернета, без которых невозможно представить современную жизнь. Современный информационный бум – результат труда многих поколений ученых, инженеров, техников, всех, кого судьба связала с отраслью связи. Поэтому День радио можно смело назвать профессиональным праздником работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, коротковолновиков, радиолюбителей. Всех, кто оперативно информирует о важнейших событиях, происходящих в стране и мире, объединяет на радиоволнах человеческие дела, мысли и души.
1: А в этот день – события, ставшие историей.

0: утреннее шоу «Активация». Зацепила.
1: Серьезная рубрика в утреннем шоу «Активация». А, как бы то ни было, с радио тоже наверняка курьезы какие-то связаны, но они просто так бывают, случаются.
2: Я могу тебе рассказать один.
1: Разные. Радиокурьез?
2: Ну да. Ну, сегодня как? Можно сказать радиокурьез. Как-то был у меня прямой эфир. Была у меня песня, значит, заказали песню Мити Фомина. Угу. Вот, я передавал привет, я говорил, вот, значит, передаем, то есть я читал прямо, угу, по-моему, смс еще, передаю привет тому-то, тому-то, тому-то. Выздоравливай. И я говорю, и прямо сейчас песня Мити Фомина, вот и все. Там был в больнице кому-то привет, это был такой курьез, мне так было стыдно.
1: У меня тоже был такой курьез, но там был, это немножко другая там система заявок, то есть это было не в прямом эфире, и у меня была возможность немножечко переделать
2: а у меня, значит, не было.
1: Заявленную песню. Попросили песню Льва Лещенко, значит, для мужчины, которому, для моего там папы или дедушки, я не помню уж, которому исполняется 90 лет. Тоже была песня Льва Лещенко. «Прощай». Я такая, ой, давайте что-нибудь более жизнерадостное.
2: Ну ладно, у меня сегодня тоже про радиокурьез, очень быстренько его расскажу. Значит, существует в штате Монтана, в городе Боузмен, радиостанция, которая называется «Лось». The Moose по-английскому.
1: Американскому. Радиолось.
2: Радиолось, да. Это такой американский, английский мус. Так вот, представляешь, вот ну, не сам день радио, видимо, лось что-то знает. А чуть раньше из леса вышел лось. Настоящий лось. Гулял, бегал, наслаждался жизнью и прилег в теньке прямо рядом с входом в офис радиолось. Представляешь? Я не знаю.
1: Прелесть-то какая.
2: Он, видимо, слушал радио, говорит, что за радиолось? Ну-ка, пойду. И это прям вот реальная история.
1: Может, нет, но лоси же, они такие животные, не глупые. Может, он читать умеет? Он увидел, что написано лось.
2: Я не знаю.
1: Или, может, увидел, там, может, силуэт какой-то был, лося нарисован.
2: Возможно, кстати, он подумал, что тут что-то для лосей какая-то интересная штуковина.
1: В итоге лось
2: в этом штате, говорят, ну, лоси есть, они выходят иногда из леса, они очень дружелюбные, то есть, ну, как бы никому не подходят, движению не мешает, но сам факт, что, представляешь, вот будем считать, что пришел в день радио лось и лег рядом с радиостанцией под названием «Лось». Вот это реклама, вот это круто, мне это очень нравится. В общем, друзья, вот такая шикарная новость, а мы летим дальше.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья. Всегда актуальные, всегда достоверные. Реклама. Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.

Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17. 104 FM.

0: Доброе утро всем тем, кто сегодня родился. 7 мая на календаре. Представляете, если вы еще на радио работаете, и 7 мая у вас день рождения, это так круто. Это прям супер комбо такое профессиональное. Ну и в любом случае, если вы не работаете на радио, у вас тоже день рождения 7 мая. Мы вас с удовольствием поздравляем. И сейчас узнаем, какие известные люди с вами вместе в один день появились на свет.
1: Ну, вот, знаете, долго ходить не надо. Петр Ильич Чайковский родился.
0: Тот самый?
1: Да, именно тот самый. В день радио в 1840 году. Это русский композитор, педагог, дирижер, музыкальный критик.
0: Поздравляем. Ну, это здорово, классно. Прям вот музыкальный день, потому что на радио же очень часто музыка играет. Сегодня день рождения у советского российского кинорежиссера, у Владимира Бортко, между прочим, тот самый, который что у нас снял? Самый известный какой сериал у него?
1: Не спрашиваю.
0: «Мастер и Маргарита». Угу. Вот. Мы его поздравляем с днем рождения. «Улицы разбитых фонарей» снимал в том числе. «Бандитский в Петербург» снимал в том числе. И, собственно, вот «Мастер и Маргарита» одна из самых таких вот его известнейших ролей. А сейчас снимается сериал про Сталина. Представляешь?
1: В 1908 году на свет появился Макс Грюндик. Это немецкий предприниматель и основатель концерна радиоэлектроники «Грюндик».
0: Да. Я знаю, такая есть компания и радиостанции в «Мерседесах», в таких ретро-автомобилях, именно «Грюндик». Это считалось прям вау. Любовь Германова сегодня появилась на свет. Это советская российская актриса кино, дубляжа и телевидения. Огромное количество у нее, конечно же, есть ролей, ну, такого, знаешь, второго плана. Вот. Ну и здорово, что она вот снимается и активно это делает. Например, вот что из последнего можно посмотреть у нее? Шикарный сериал «Нулевой пациент».
1: А я смотрела, кстати,
0: да,
1: с этим сам, с Никитой...
0: Ефремовым.
1: Да.
0: Да, вот, огромное количество сериалов, фильмов. В «Анне Карениной», например, княгиню Сорокину играла. В общем, поздравляем с днем рождения, актриса классная.
1: В 1909 году родился Эдвин Ленд. Это американский изобретатель, создатель фотокамеры Polaroid, основатель, собственно, компании Polaroid.
0: Ну и с днем рождения сегодня поздравляем южнокорейского спортсмена, спортсменку. Зовут ее Ким Нам Сун. Стрелок из лука, олимпийский чемпион. Почему хочу поздравить? Потому что недавно увидел, как подошел отец к дочке и говорит: как будем зуб молочный вырывать? Она говорит: стрелой из лука, без вопросов. И, представляешь, привязал на веревочек стрелу.
1: Это ты где видел, интересно?
0: В одном интересном паблике. Все, всех поздравили, кто сегодня родился. Ну, радио, конечно, тоже с днем рождения. Прямо сейчас Ксения Лайт, лучший в мире гороскоп.
2: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, вам будет казаться, что все вам чего-то должны. В таком случае позвольте себе временное одиночество. Тельцы, внутреннее желание будет толкать на подвиг. Проявите для начала простое бескорыстие. Близнецы, вы рассчитаетесь со всеми долгами и сможете позволить себе крупную покупку. Раки, сейчас вам будет нетрудно найти общий язык с близкими. Можете урегулировать какой-то семейный спор. Львы, в этот день должно свершиться что-то очень важное и заслуженное. Девы, окружающие будут бессовестно пользоваться вашей широкой натурой. Весы, удивительно, но чем больше вокруг будет суеты и беспорядка, тем эффективнее вы будете работать. Скорпионы, вам понадобится все ваше спокойствие, чтобы во всем разобраться. Стрельцы, прекрасный день для любых встреч и душевных бесед. Козероги, появится соблазн отомстить обидчику, но природное благородство должно взять верх. Водолеи, уверенность в себе – совершенно необходимое качество для успеха этого дня. Рыбы, сохранение ровных, хороших отношений с близкими потребует значительных уступок. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам жизненных побед!
3: Прогноз погоды на FM 104.
4: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. В четверг, 7 мая, в первой половине дня малооблачно, во второй ясно. Днем плюс 15, вечером плюс 13. Южный ветер 5 метров в секунду, влажность воздуха 79%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. В сеть медицинских центров «Медичи» открыли новый многопрофильный центр на улице Тоболевской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр «Медичи» – ваше здоровье, наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеется противопоказание. Необходима консультация со специалистом.
3: 104 FM.

0: Реклама. Продли жизнь своему авто с ДКАТ-сервис «Новороссийск». Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака, Иван-Сети, 7. Телефон 8-988-888-00-93. Подробности об организаторе акции, срок, правила комиссии проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено.
1: В питомнике растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще без

0: рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: Джили-Манджаро Flagship SE. Это новая версия самого популярного в России полноприводного кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Джили-Манджаро. Это космос.
2: Официальный дилер «Джили» – «Коралли». Новороссийск, улица Луначарского, 25А. «Коралли». Рядом с вами.
3: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
4: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
5: Мы ищем такой вариант, чтобы и природа рядом, и все нужное поблизости. Можете подобрать?
3: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
6: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
7: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
8: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Всем доброе утро. Шоу «Активация» здесь. Я Грышков, Маша Малинина. Сегодня у нас четверг. Сегодня 7 мая, день радио. Но и это не повод отказаться от кино, потому что сегодня день кинопремьер. Надо сходить, посмотреть что-нибудь новое, что-нибудь интересное. Да, у нас впереди 9 мая. Уже военные фильмы в кинотеатрах имеются.
1: Я как раз про такое скажу.
0: Вот. Но у меня сегодня будут ужасы. Я ужасы терпеть не могу, но вот такие люблю. В общем, Маша, с тебя в любом случае давай начнем. Что у тебя? Какое кино? Как фильм
1: называется?
0: Я
1: бы не сказала, конечно, что мой фильм нельзя назвать ужасами, потому что все фильмы про войну – это тоже своего рода ужас, но классифицируется он как военная драма, исторический фильм, называется он «Отец». Возрастное ограничение 16+, в главных ролях Илья Шакунов, Владислав Тирон, Роман Васильев и многие-многие классные ребята еще. В общем, естественно, годы войны, 42-й год, и про... охотник один, сибирский, Гавриил, узнает, что его сын числится пропавшим без вести. И Гавриил уходит добровольцем на фронт в надежде найти своего сына. И оказавшись, на передовой, он возглавляет группу снайперов, потому что опыт большой, он все-таки охотник. И теперь ему предстоит научить молодых бойцов сражаться, найдет он своего сына или нет. Узнаем, когда посмотрим этот фильм. Но я думаю, что стоит пополнять свою копилку таких... фильмов к 9 мая. У нас всегда была такая традиция на 9 мая. Обязательно мы с папой, сестра делали салатики и начинали просмотр военных фильмов. То есть можно прерываться, можно куда-то уходить,
0: конечно,
1: еще заниматься. Приходишь, но вечером всегда в бой тут одни старики, мои любимые военные.
0: Ой, да, вот этот, да, обожаю.
1: Принципе,
0: обожаю.
1: Тоже заинтересовал.
0: У меня сегодня фильм ужасов. Тут даже в анонсе, на афише написано не премьера 7 мая, а заселение 7 мая.
1: Мамочки.
0: Потому что фильм называется «Хокум». Это ирландские ужасы, 18+. Я ужасы терпеть не могу, мне очень страшно всегда. Но что меня зацепило, то что в главной роли не какой-нибудь неизвестный актер, а Адам Скотт. Это актер, продюсер, режиссер. Много у него второстепенных ролей. Но они очень крутые. Например, в «Невероятной жизни Уолтера Митти» он там играет вроде как такого антагониста. Потом сериал «Разделение», вот, который продолжили на новый сезон, где они типа офис, дом.
1: Поняла,
0: это вот
1: да.
0: Все, да. Так вот, фильм называется «Хокум». О чем история? Типичная, стандартная история. Есть особняк ирландский, огромный дом, где-то далеко. И вот, писатель романов ужасов по имени Ом Бауман, которого играет, собственно, Адам Скотт, приезжает вот в это место, чтобы развеять прах своих родителей. И это место оказывается не просто бывшим домом, а гостиницей. Просто, знаешь, вот в лесу гостиница, ночь, он приехал, сразу понятно. Ну и дальше все начинаются тайны прошлого, эти ужасы, эти, знаешь, вот внезапно сидишь, вот смотришь, как же темно идет человек, потом раз, резко, тут рожа страшная, в общем, все это будет. Фильм «Хокум», 18+, самое главное, что мне очень нравится, что такой как бы нетипичный для фильмов ужасов актер снимается в фильме ужасов, и это еще больше нагнетает страха. Вроде бы, ну все же хорошо, я же знаю, вон Уолтера Митти играл классного такого, а тут бах, и вот, в общем...
1: Я люблю фильмы ужасов, на самом деле, но меня потому что они не пугают, понимаешь? Если раньше, когда я была маленькая, там, я боялась, что вот эти злодеи из фильма ужасов придут и что-то со мной сделают, я сейчас такая, ну, бабайка, приди
0: я
1: уже,
0: вот
1: я
0: этого
1: так не
0: я
1: хочу.
0: Боялся.
1: Я так не хочу никуда идти.
0: А сейчас ужасы уже другие.
1: Съешь меня, пожалуйста.
0: Да, в общем, друзья, все в кино, если те фильмы, о которых мы рассказывали в ваших кинотеатрах, невозможно посмотреть, ничего страшного, через дорогу в другом обязательно это сделаю.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Утреннее шоу «Активация» здесь. Я Грешков, Маша Малинина. Сегодня у нас 7 мая, четверг. И прямо сейчас финал этой недели. Игра «Верю, не верю». Обмен фактами правдивые и лживые. Самое главное — понять, где правда, где ложь. 2-1 на этой неделе я выигрываю. То есть я уже не проиграю. Возможно, будет ничья или проигрыш Маши.
2: Я совершенно нормально к этому отношусь,
1: потому что я
2: знаю, что эта игра просто для того, чтобы узнать что-то новенькое. Факты говорим, согласиться или нет, ваше решение.
1: Да.
2: Сережа не захотел больше факты про Гарри Поттера слушать.
1: Да, две недели Гарри Поттер, я устал уже.
2: Про Игру престолов.
1: Вот вообще не видел, вообще не знаю,
2: класс,
1: о чем речь.
2: Значит, у меня есть шанс.
1: Ну, давай, говори. Таргариены там, кто там?
2: Таргариен. Я когда еще не посмотрела, это
1: Таргариен. Ладно, смотрите, я уже не знаю. Заранее уже могла вот это спросить меня, как правильно читать.
2: Вот. Ну, то есть ты вообще не в курсе?
1: Не, ну я примерно знаю, что там. Там Аквамен вроде снимается. Джон Сноу, зима близко, мать драконов.
2: То есть вопрос, который я тебе сейчас задам, ты точно не знаешь.
1: Абсолютно.
2: Вот это хорошо, давай попроще тогда. Веришь ли ты, что в сериале «Игра престолов» 93 серии?
1: Я не знаю, но пусть нет. Мне кажется,
2: ты
1: больше.
2: Ты совершенно прав, их меньше, 73.
1: Всего?
2: Да.
1: Ничего себе, ладно, 1-0 в мою пользу.
2: Молодец.
1: У меня про хлеб сегодня история. Веришь
2: вкусный
1: ли ты, что вот в старой Европе еще, вот в той, в той Европе еще, была такая традиция. Кто вот съедал последний кусок хлеба, тот должен был встать со стола и идти поцеловать повара.
2: Нет.
1: А это правда.
2: Я думал, он должен был бежать в магазин.
1: Поэтому
2: за новым,
1: все, знаешь,
2: хлебом.
1: Так вот надкусывали и оставляли. Так. Нет, не буду целовать этого повара. Ну, старая Европа, там чума была какая-нибудь, чтобы идти повара целовать еще. Это такая традиция была, представляете? Если вы дома хлеб печете, или пекете, как правильно, кто-то пекет, можете пойти и, допустим, съев последний кусок.
2: Пекет это солнышко, типа, на голове,
1: можете
2: по голове.
1: Можете поцеловать повара. Я победил на этой неделе, все, я пошел в бухгалтерию за деньгами. А, ты не знаешь, нам же за победу дают деньги. Шутка. А вы, друзья, тоже молодцы, много сегодня нового узнали. Очень боюсь следующей недели, потому что, видимо, меня ждет «Игра престолов».
2: Да.
1: Ох, все, летим дальше.
0: Утреннее шоу «Активация».

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор.

0: завтра обо мне не вспомни.
1: Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья. Всегда актуальные, всегда достоверные. Реклама. Болят спина и суставы? Решение есть. Медицинский центр Kinesis Life. Безоперационное лечение при грыжах межпозвоночных дисков, остеохондрозе, сколиозе. Запишись прямо сейчас на консультацию к неврологу по телефону 8 86 17 65 55 0.

0: Телефон 8-988-46-01-001.
1: По глупости об организации акции, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
2: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
3: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
4: Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
2: 64-20-46. Код города 86-17.
4: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
6: Коралли. Рядом с вами. Новороссийск. Улица Луначарского, 25А. В 5 минутах от центра города.
7: Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
8: Хочется настоящего чая. И чтобы кофе не горчил, загляните в магазин «Винтаж». 120 сортов чая, 40 видов кофе от классики до эксклюзива. В наличии и под заказ. Сладости для тех, кто ценит качество. Подарочные наборы, собранные в красивые букеты. Новороссийск, проспект Дзержинского, 174. С 9.00 до 19.00. Есть доставка по городу. До встречи в магазине «Винтаж».
9: Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова, 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
10: 104. Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.
11: Утреннее шоу «Активация».
12: Звездная пыль.
13: Рубрика «Звездная пыль» в утреннем шоу «Активация». Как там наши звезды справляются с весной? Звездочки. Какие у них новые планы? Рубрика «Звездная пыль». Новости из мира шоу-бизнеса.
14: Ну, какие новости? Тейлор Свифт решила защитить авторским правом себя, свои фразы, потому что образ, искусственный интеллект, все же потыривает. Так вот, певица Тейлор Свифт, она зарегистрирует товарные знаки для защиты своего голоса и образа. Кроме того, защитит авторским правом фразы «Привет, это Тейлор Свифт». Дальше. «Привет, это Тейлор». Представляешь, этот
13: «Привет,
14: вот...
13: «Привет, это Свифт». Тейлор,
14: да.
13: Свифт.
14: А потом, а также один из своих образов сценических. То есть, вот как она выглядела, там купальничек у нее такой был расшитый с стразиками. Все, типа, это мое. Вот. И ее голос. То есть, она будет записывать голос.
13: Это напоминает историю, когда, помнишь, Джей Ло застраховала свою попку.
14: Ну да, сейчас уже другие, понимаешь, другие страхи. То, что нейросеть уже может, собственно, сказать. Вот ты услышишь «Привет, это Тейлор». А если это Тейлор Свифт не сказала, все. Штрафы, штрафы, штрафы.
13: Но, вот. Лучше бы она запретила свой голос использовать в ИИ. Любой ИИ может написать песню типа как...
14: Да, конечно. Вот. Но у Тейлор Свифт, кстати, много таких загонщиков. Она как-то регистрировала авторские права на некоторые строчки песен своего альбома 1989. Но ты знаешь, когда у тебя какой-то классный есть вот образ, ну, то есть какой-то вот... я вот даже не знаю. Мне очень нравится группа, рэп-группа «Каспийский груз». И вот там у них есть Брутто, солист, и он прям, знаешь, он вот так...
13: Нетто и Брутто.
14: Ну, там другой. Он так интересно делает фразы, что вот каждую фразу можно прям, вот знаешь, патентовать, если бы у Тейлор Свифт... Вот и Тейлор Свифт, в принципе, этим занимается. И ты знаешь, я тебе могу сказать по поводу моего голоса. Значит, я работаю в одной организации, где мой голос используется... То есть я там что-то, что-то читаю, что-то начитываю, и мне тут сказали, что вот мы все пытаемся твой голос как-то вот... сгенерировать, но все равно пока нейросети еще не могут это сделать, чтобы прям вот интонации, чтобы четкое построение фраз и так далее. Поэтому пока мы ничего не боимся, Тейлор, с тобой.
13: Я хочу рассказать историю и предупредить, так сказать, наших слушателей. Да, вы все знаете про этих телефонных мошенников. Приходит мне тут сообщение от моей лучшей подруги. И она просит у меня денег ей перевести.

0: приходит голосовое сообщение, понимаете?
1: Привет, дай денег.
0: Ну, типа такой на позитивчике, там, ха-ха, там, я там что-то, у меня сейчас денег на карте нет. Во-первых, это вообще не ее стайл, как бы, так себя вести.
1: Дай денег.
0: Нет, такое бывает, но это все по-другому немножко происходит. Во-первых, а во-вторых, они сделали каким-то образом ее голос. Он был не похож. Не похож это был голос, то есть я, у меня профдеформация, я хорошо это
1: слышу. Ты поняла, что это не она.
0: Да, даже, но даже люди, которые не занимаются звуком, не сталкиваются, им тоже пришло такое же сообщение нашим общим друзьям, и все поняли, что голос не ее. Поэтому никто нашими голосами говорить пока не может.
1: Ну и слава богу, друзья. В общем, смотрим в сторону ИИ. Ведем себя аккуратненько, но пока как бы бояться не нужно. По крайней мере, сегодня в день радио 7 мая мы настоящие радиоведущие. Сергей Грешков, Маша Малина, всех поздравляем. Всем отличного четверга и до завтра.
0: Пока.
2: FM 104. FM 104. FM 104.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех на 104 FM. В эфире выпуск новостей, в студии Юлия Сапковская. Коротко о главном к этому часу. ФАС зафиксировала снижение цен на помидоры, творог и картофель в регионах. В аэропортах Краснодарского края действуют ограничения на прилеты и вылеты самолетов. В Новороссийске из-за репетиции возможного парада Победы сегодня ограничат движение транспорта.
1: Скачут цены.
2: Социально значимые товары подешевели в среднем на 11,3% в 11 регионах России благодаря соглашениям о стабилизации цен. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба. По ее данным, сильнее всего снизились цены на помидоры почти на 35%, творог на 28,5%, картофель 21%, репчатый лук и сметану по 19%. Больше всего стоимость социально значимых товаров упала в Вологодской области на 36,7% и Алтайском крае на 32,6%. ФАС порекомендовала регионам активнее заключать соглашения с хозяйствующими субъектами на местах о ценах на продукты питания, в том числе на яйца, хлебобулочные изделия, плодоваечную продукцию и мясо, пишет Коммерсант.
1: На Кубани.
2: Минувшей ночью Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Краснодарского края. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметили в пресс-службе федерального ведомства. Так, в воздушных гаванях Краснодара и Геленджика ограничения действуют с 2 часов 10 минут, в Сочи с 3 часов 13 минут. Напомним, согласно действующим извещениям, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с половины 9 утра до 8 вечера, Краснодар с 9 утра и до 23 часов. В Краснодарском крае все еще действует режим беспилотной опасности, введенный накануне в 19 часов 05 минут.
1: В Новороссийске.
2: Сегодня в центре Новороссийска из-за репетиции возможного военного парада Победы ограничат движение транспорта. С 20 часов и до полуночи нельзя будет проехать по обеим сторонам улицы Советов на участке от улицы Кутузовской до улицы Свободы, сообщает пресс-служба администрации города-героя. Как на этот период будет организовано движение общественного транспорта и где не стоит парковать свой автомобиль этим вечером, можно узнать на официальном сайте и в социальных сетях администрации Новороссийска.
1: На дорогах.
2: И в завершении выпуска короткая ситуация на дорогах Новороссийска. По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор сейчас в районе Кирилловского поворота. Там в плотном потоке стоят машины на улицах Ленина и Кооперативная. Также быстро не получится проехать и по улице Магистральная в сторону Кутузовского кольца. И в красный цвет на карте также окрасились Анапское шоссе и улица Конникова. Это все, о чем мы успели вам рассказать к данной минуте. С вами была Юлия Сапковская. До встречи на 104 FM в 9 часов.

0: Будьте здоровы!
1: Всем привет! В эфире программа «Будьте здоровы». У микрофона Ольга Негина. Партнер программы ФГБУС – Новороссийский клинический центр ФМБА России. Сегодня поговорим о процедуре, которую многие боятся, но которая реально спасает жизнь – о колоноскопии. Признайтесь честно, многие думают, если ничего не беспокоит, зачем мне это? И это главный миф, друзья. Колоректальный рак развивается годами бессимптомно. На ранней стадии его можно не заметить, а когда появится боль, может быть уже поздно. Но слово «колоноскопия» пугает. Кажется, что это больно и унизительно. Так вот, хорошая новость. Современная медицина все изменила. Сегодня процедуру часто делают во сне. Вы просто засыпаете на 20 минут, просыпаетесь, а исследование уже позади. Никакого дискомфорта, никаких неприятных воспоминаний. А если найдут что-то, в том-то и польза. В Новороссийском клиническом центре ФМБА России во время исследования могут сразу удалить полипы и новообразования различных размеров. То есть колоноскопия – это не просто диагностика, а еще и лечение за один визит. Поэтому после 45 лет даже при отличном самочувствии стоит пройти скрининг. А если у родственников были проблемы, тем более. Страх – главный враг здоровья. Один визит к врачу может подарить вам спокойствие на годы вперед. Не откладывайте, запишитесь на консультацию в Новороссийский клинический центр ФМБА России. Берегите себя. Ваше здоровье в ваших руках. И, конечно, в руках хорошего эндоскописта. Записаться на прием можно по телефону 79 70 56. Вас ждут по адресу Новороссийск, улица Сака, Иванцетти, 26. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Там кричали громко чайки. И не случайно обречало, бьются волны, как на чаке. И нас с тобой они качали.

0: Реклама.
1: Магазин светодиодного освещения «Бери свет» представляет широкий ассортимент дизайнерского освещения. Товаров для электромонтажа, люстры, лампы, светильники, светодиодные ленты и трековые системы от ведущих брендов. Город Новороссийск, Южный район, улица Катанова, 1G. Телефон 8-989-777-4237. Для вас скидка 10% по промокоду «Радио». «Бери свет у нас». Подробности об организаторе акции, о сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
2: Проблемный ноготь, натоптыши, бородавки, трещины на пятках, пяточная шпора. Ведите ваши ножки к нам. Центр проблемной стопы Анастасии Полянской. Широкий спектр услуг, профессиональное оборудование, одноразовые расходные материалы. Ждем вас по адресам: Новороссийск, лейтенанта Шмидта, 39, первый этаж, проспект Ленина, 23. Телефон 8-918-987-97-27.
3: Тут не сидят, тут поют и танцуют до утра. Караоке-ресторан «Песняков». Вечер начинается с песни, а заканчивается танцами в кругу своих. Ждем вас с пятницы по воскресенье. Приходи и сияй. Новороссийск, Советов 42. Звоните 8-918-058-05-00. 18+. Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
4: 64-20-46. Код города 86-17.
3: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов. Будущее уже здесь. Geely EX5 EMI – гибрид, который говорит сам за себя. Экономия до предела. Запас хода до 1000 километров. А в городе только на чистой электротяге. Мощь технологии и разумный расход. Убедитесь лично. Тест-драйв нового Geely EX5 EMI. В Карали. На Луначарского, 25. Geely. Рядом с вами.
5: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
6: А можно, чтобы и терраса, и двор закрытый, и до моря недалеко?
7: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
8: Мы ищем такой вариант, чтобы и природа рядом, и все нужное поблизости. Можете подобрать?
5: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
9: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Легис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
2: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
3: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: меняйся к лучшему. Прогноз погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды — ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. В четверг, 7 мая, в первой половине дня малооблачно, во второй ясно. Днем плюс 15, вечером плюс 13. Южный ветер 5 метров в секунду, влажность воздуха 79%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров «Медичи» открыли новый многопрофильный центр на улице Тобольской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр «Медичи» – ваше здоровье, наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья всегда актуальные, всегда достоверные.

0: Реклама. Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29.
1: В магазине «Махровый рай» представлен широкий ассортимент высококачественного постельного белья, полотенец, халатов, покрывал, костюмов для дома и пляжа известных мировых производителей. «Махровый рай» ждет вас ежедневно по адресу Новороссийск, улица Черняховского, 15, торговый центр «Каскад» в районе памятника «Матрос с гранатой».
2: Когда достиг всего, и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
3: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
4: А можно, чтобы и терраса, и двор закрытый, и до моря недалеко?
5: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
3: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко. Неоферта застройщика ООО «СЗЛ» без проектной декларации на сайте
6: наш.рф. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86

0: Автомикс на 104FM.
1: Привет всем, кто слушает Автомикс. За рулем программы Андрей Спиди Гонзалес. В этом выпуске: цены скачут, новые штрафы с мая, миф или правда, заявление госавтоинспекции. В России появился новый товарный знак. Спонсор программы – оптово-розничная компания «Склад колес» ООО «Кондор Юг». Давим на газ.
0: Авторынок.
1: На отечественном авторынке чехарда с ценообразованием. Цены на новые легковые авто скачут то вверх, то вниз с начала весны 2026 года. Об этой странной тенденции и ее причинах рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. В начале года почти все бренды дружно переписали ценники, в среднем от 2 до 4% вверх, а потом пошла чехарда. На какие-то модели и комплектации цены поднимаются, на какие-то снижаются, где-то вводятся дополнительные скидки, а где-то отменяются, написал Целиков в своем телеграм-канале. По словам эксперта, автопроизводители и дилеры и хотели бы поднимать цену, но мешает слабый потребительский спрос. Поэтому они вынуждены экспериментировать с ценами и акциями, чтобы привлечь клиентов. Напомним, что средняя стоимость нового легкового автомобиля в марте составила 3 миллиона 540 тысяч рублей. Это на 14% выше показателя годичной давности.
0: Светофор.
1: Госавтоинспекция прокомментировала слухи о повышении штрафов с 1 мая. На праздниках в отечественных СМИ и соцсетях разлетелись публикации о том, что штрафы выросли от 3 до 10 раз. Например, езда без ОСАГО обойдется якобы в 3000 рублей, а было 500. Проезд на красный свет 5000, а была 1000. ГИБДД назвали эту информацию недостоверной и вводящей автомобилистов в заблуждение. Убедительно просим проверять данные, полученные из неофициальных источников, не допуская распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей в заблуждение читательскую аудиторию, обратилась госавтоинспекция к СМИ и блогерам. В ведомстве подчеркнули, что подобные изменения в КОАП устанавливаются правительством России. Каких-либо соответствующих поправок нет даже на рассмотрении, не говоря уже об их утверждении, о котором стало бы известно по сведениям на официальном интернет-портале правовой информации.
0: Автоиндустрия.
1: В России появится новый торговый знак «Волга». Бренд получит название VLG Tech. Таким образом, возрожденная российская марка автомобилей «Волга» обзаведется суббрендом. Об этом «Рамблер Авто» узнал в ходе мониторинга электронной базы Роспатента. Судя по классу регистрации, под новой вывеской будут продаваться запчасти и комплектующие, в том числе технические жидкости, моторные масла, тормозная, антифриз, детали для двигателя, поршни, шатуны, кольца, свечи зажигания, компоненты тормозной системы и много другое. Иными словами, у владельцев автомобилей «Волга» не должно возникнуть проблем с поиском запчастей, поскольку в планах запуск полноценного технического сервиса. Вот и все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами был Автомикс и Андрей Спиди Гонзалес. Соблюдайте правила дорожного движения и помните, дорогие автолюбители, есть только два дня в году, когда вы можете ничего не делать. Один из них называется «Вчера», а другой – «Завтра». Всем удачи на дорогах. Пока.
2: Мы открылись. Шинный двор на набережной от склада колес. Шины и диски любого размера для всех автомобилей. Большая парковка и первоклассный шиномонтажный комплекс. Прямые поставки, гарантия низких цен. Шинный двор. Адмирала Серебрякова, 79. За парковкой гипермаркета «Магнит». Плюс 7-918-050-07-50. Шинный двор. Любые шины на вашу машину.
0: Автомикс на 104FM.
3: Коннект.
4: Всем привет.
5: Шоу «Коннект» начинается прямо сейчас.
6: Итак, мы снова с вами.
7: Добрый вечер, друзья.
8: В студии Андрей Антонов.
9: В студии Екатерина Захарова, Петр Костенко.
10: Юлия Клюскович, Вячеслав Герасимов.
11: С вами Денис Денисенко.
12: Давай, создаем настроение и танцуем на 104FM.
13: Так что пишите, друзья, свои сообщения.
1: Ежедневно по будням в 18.00 на 104FM.
14: Спасибо, что были с нами. Всем чао-какао.
13: Всем пока-пока.
2: «Коннект». Присоединяйся.
1: Реклама.
3: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на Промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.

0: Форум «Криптоюг 2026 в Геленджике. Будущее финансового рынка. Активы, регулирование, эволюция и новые финансовые инструменты. Два дня плотного нетворкинга в Геленджике. Площадка, где встречаются новички, инвесторы и лидеры финансовой индустрии. 6-7 июня Геленджик-арена. Узнавайте детали на криптоюг.ру и будьте в центре событий. 18+.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Коралли. Рядом с вами. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. В 5 минутах от центра города. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
2: Хочется настоящего чая. И чтобы кофе не горчил, загляните в магазин «Винтаж». 120 сортов чая, 40 видов кофе от классики до эксклюзива. В наличии и под заказ. Сладости для тех, кто ценит качество. Подарочные наборы, собранные в красивые букеты. Новороссийск, проспект Дзержинского, 174. С 9.00 до 19. Есть доставка по городу. До встречи в магазине «Винтаж».
3: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Звук твоего города. Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на FM 104.
1: Приветствую всех на 104 FM. В эфире выпуск новостей. В студии Юлия Сапковская. Коротко о главном к этому часу. Рособорнадзор определил список запретов для сдающих в этом году ЕГЭ выпускников. Трех анапских школьниц привлекут к ответственности за прыжки на скамейки. Сегодня в России отмечается День радио.
0: Новое в образовании.
1: Рособорнадзор определил список запретов для сдающих в этом году ЕГЭ выпускников. Так, в пункте проведения экзамена нельзя выполнять работу не самостоятельно или общаться с другими участниками. Также сдающим нельзя брать с собой средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены и к использованию для выполнения задания по определенным предметам. Из аудитории выпускникам нельзя выносить черновики, бумажные или электронные экзаменационные материалы. Запрещено фотографировать бланки и переписывать задания в черновики. Во время экзамена нельзя перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться любыми материалами и предметами. За нарушение сдающего удалят из пункта проведения ЕГЭ и выдадут акт, второй экземпляр которого направят в Государственную экзаменационную комиссию, передает РИА Новости.
0: В Анапе.
1: Трех анапских школьниц привлекут к ответственности за прыжки на скамейке. Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором три девочки смеются и прыгают на лавочке. По словам автора ролика, подростки целенаправленно пытались и ее сломать. Полиция установила личности школьниц. По результатам проверки их действиям будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба отдела МВД России по городу-курорту.
0: Общество.
1: Сегодня в России отмечается День радио. Профессиональный праздник работников связи, радиотехники, телевидения, IT и всех, кто связан с миром коммуникации. Именно 7 мая 1895 года Александр Попов впервые публично продемонстрировал работу своего радиоприемника на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге. Это событие стало важнейшей вехой в истории науки и связи. Официально праздник был учрежден в 1945 году к 50-летию данного открытия. Для коллектива радио 104 FM радио – это не просто работа. Это любовь к музыке, людям, общению и к каждому слушателю. Спасибо, что уже 30 лет вы слушаете любимую волну утром по пути на работу, в автомобилях и дома. Все эти годы мы работаем для вас и благодаря вам. И мы поздравляем всех нас с нашим общим праздником.
0: На дорогах.
1: И в завершении выпуска коротко ситуация на дорогах Новороссийска. По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор сейчас в районе Кирилловского поворота. Там в плотном потоке стоят машины на улицах Ленина и Кооперативная. Также быстро не получится проехать и по улице Чапаева в Борисовке на магистральной в сторону Кутузовского кольца. И в красный цвет на карте также окрасились Анапское шоссе и улица Куникова. Это все, о чем успели вам рассказать к данной минуте. С вами была Юлия Сапковская. До встречи на 104 FM в 10 часов.

0: Черноморские истории. Радиогид по прошлому Новороссийска. Программа подготовлена при поддержке ПАО «Новошиб».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Черноморские истории. Радиогид по прошлому Новороссийска». И я ее ведущая Юлия Савковская. Сегодня, в преддверии 81-й годовщины Великой Победы, я расскажу о ветеране Великой Отечественной войны, отдавшем почти полвека морской отрасли и посвятившем более 30 лет из них Новороссийскому морскому пароходству. Натане Авраамовиче Винницком.
0: Мы гордимся.
1: Натан Авраамович Винницкий родился 18 октября 1925 года в Одессе. В 1941, когда началась война, его семью эвакуировали в Фергану, где он продолжил обучение в школе. В 17 лет юный Натан подал заявление с просьбой зачислить его в ряды советской армии. Его отправили учиться в артиллерийское училище в Харькове. После ускоренного выпуска в июле 1943 года молодой лейтенант Винницкий попал на фронт. Сначала командовал взводом, потом батареей артиллеристов. Был тяжело ранен. За проявленную храбрость на полях сражений был награжден орденом Красной Звезды. По окончанию войны – медалью за победу над Германией, орденом Отечественной войны первой степени и многими другими. Вернувшись в Одессу в 1945 году, он поступил в Институт инженеров морского флота. Окончил его в 1951 и по распределению уехал работать в Баку, в пароходство «Касп-танкер». Начинал с диспетчера, потом рос по службе, стал главным диспетчером, затем заместителем начальника службы перевозок. В 1965 году Натана Авраамовича перевели в Новороссийск в управление Черноморского нефтеналивного флота. Позже, когда управление стало морским пароходством, он возглавил службу перевозок и движения флота. С 1986 года работал начальником отдела фрахтования управления эксплуатации флота. Натан Авраамович был высококвалифицированным профессионалом. Постоянно искал способы сделать работу флота эффективнее, предлагал рациональные идеи и внедрял новые технологии. Он одним из первых начал использовать компьютеры ЭВМ «Минск-22» для отслеживания местоположения судов в реальном времени. Еще в 1970-е годы, задолго до сегодняшнего интереса к Северному морскому пути, под его руководством пароходство организовывало рейсы танкеров в Антарктику. Суда типа «Казбек» не имели ледового класса, но благодаря четкой организации и сопровождению ледоколов все перевозки выполнялись успешно и в срок. За свои трудовые успехи Натан Авраамович был награжден орденом «Знак почета», знаком «Почетный работник транспорта России», медалью «300 лет российскому флоту». Но коллеги высоко ценили его не только за профессионализм, но и за доброе отношение к людям. Натан Авраамович умел поддержать в трудную минуту, сам никогда не унывал и обладал прекрасным чувством юмора. В Новороссийском морском пароходстве Натан Авраамович Винницкий проработал до 1998 года, а в 2000-м его не стало.
0: Программа подготовлена при поддержке ПАО «Новошиб».
1: Если вы хотите поделиться с нами своей информацией об истории города или же услышать о том или ином событии, повлиявшем на ход его развития, пишите нам в чат-бот телеграм-канала «Радио 104 FM «Новая Россия» или на наш студийный номер в МАКС 8-966-740-38-38 и становитесь нашими соавторами. До встречи в эфире!

0: Реклама. Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
1: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
2: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17. Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 86-17-64-20-46. В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп. Место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
3: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.
4: Все мы изначально

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. В четверг, 7 мая, в первой половине дня малооблачно, во второй ясно. Днем плюс 15, вечером плюс 13. Южный ветер 5 метров в секунду, влажность воздуха 79%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тобольской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: 104 FM. Меняйся к лучшему.
1: Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает это лишь потому, что, продав, останется без машины.
0: «Автомикс». Новости из мира авто в вашем радиоприемнике. «Автомикс» на 104 FM. Спонсор программы – новый шинный двор на набережной от склада колес. Шинный двор. Любые шины на вашу машину. Набережная Адмирала Серебрякова, 79. Реклама. Продли жизнь своему авто с ДКАТ-сервис «Новороссийск». Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака, Иванцетти, 7. Телефон 8-988-888-0093. Подробности об организаторе акции, срок, правилах эмиссии и проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено. Новая

0: рекламой займемся мы. Премиальный кроссовер Honchi HS5 от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Двухлитровый двигатель, полный привод и отделка кожи Napa обеспечат вам максимальный комфорт. Только этой весной выгодный кредит на кроссоверы Honchi от ПАО «Совкомбанк». Пройдите тест-драйв у официального дилера Honchi «Коралли».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности и наличие уточните у официальных дилеров Honchi. Фактические характеристики могут отличаться в зависимости от комплектации. Не является офертой.
2: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
3: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
0: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: О чем речь?
1: Всем привет, с вами Екатерина Захарова. Русский язык неисчерпаемо богат. Так говорил еще Максим Горький, и мы не будем с ним спорить. Интереснее разбираться в нюансах великого и могучего. Сегодня отвечаем на вопрос, который многим не дает покоя с самого детства. Почему в транспорте или на других дверях пишут «запасный выход», а не «запасной»?
0: Из глубины веков.
1: Слово «запасный» – ровесник старославянской письменности. В те времена все прилагательные имели окончание «ы» и «и». По крайней мере, так утверждают лингвисты. Слово «запасной» появилось только в начале 20 века, однако уже в 20-х годах стало нормативным, постепенно вытеснив «запасный» из разговорной речи. Но в лингвистике существует понятие речевого клише. Это когда обороты речи сохраняются вне зависимости от правил и норм. Так произошло и с «запасным выходом». Также прилагательное до сих пор употребляется со словами «путь» и «полк». В остальных случаях правильно будет сказать «запасной».
0: Этимологично.
1: По еще одной версии, «запасный» – это производное от «опасность», то есть синоним к слову «аварийный», тогда как «запасной» означает «дополнительный». Это пока все. С вами была Екатерина Захарова. Говорите по-русски и помните, язык мой, друг мой, если грамотно им пользоваться.
0: FM 104.

0: Инфопоток сбивает с ног. Не знаешь, где правда, а где фейк? Я Света, виртуальная ведущая 104 FM. Я искусственный интеллект. Ваш свет в потоке новостей. За одну минуту я проскролю всю ленту, без воды и суеты. Подберу самое важное, расскажу главное. Новости, факты, контекст и немного драйва. Встречаемся на 104 FM.
1: Реклама. В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
2: По новости об организации акции, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
3: Тут не сидят, тут поют и танцуют до утра. Караоке-ресторан «Песняков». Вечер начинается с песни.

0: убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Коралли. Рядом с вами. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. В 5 минутах от центра города. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4-3-2026 года.
1: Концертное агентство «Водолей» представляет 22 мая в Гортеатре Новороссийска мюзикл-шоу «Нотр-Дам-де-Пари» и «Ромео и Джульетта» при участии Светланы Светиковой и Эда Шульжевского. Начало спектакля в 19:00. Справки, заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheatr.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех на 104 FM. В эфире выпуск новостей, в студии Юлия Сапковская. Коротко о главном к этому часу. В Москве 9 мая полностью ограничат мобильный интернет. Аэропортам Юга России и других городов выделили около 6 миллиардов рублей на компенсацию за ограничение полетов. Жителей Новороссийска предупредили о взрывах на ЦЭМ-заводе.
1: Общество.
2: В Москве 9 мая полностью ограничат мобильный интернет. Данные меры приняты для обеспечения безопасности мероприятий в связи с празднованием Дня Победы. Речь идет в том числе о сайтах из белого списка и СМС-сервисах. Между тем, домашний интернет и Wi-Fi продолжат функционировать в обычном режиме без каких-либо ограничений, передает ТАСС.
1: Новое на юге России.
2: Аэропортам Краснодара, Анапы, Геленджика и других городов России выделили около 6 миллиардов рублей на компенсацию за ограничение полетов. Как сообщили в пресс-службе правительства России, средства были взяты из резервного фонда. Их направят на то, чтобы частично закрыть текущие расходы воздушных гаваней, а также помочь с выплатой процентов по взятым кредитам и займам в период действия режима ограничения полетов. Поддержку также получат аэропорты в Ростове-на-Дону, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Компенсация рассчитана на вторую половину этого года. Напомним, в феврале 2022 были закрыты аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе и Липецке. В мае 2024 года возобновила работу воздушная гавань Элисты. В июле 2025 – Геленджика, в сентябре – Краснодара.
1: В Новороссийске.
2: Сегодня под Новороссийском будет шумно. С 13 до 17 часов в карьере цемзавода Первомайский в поселке Верхнебаканский будут проводиться взрывные работы, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска. Просьба сохранять спокойствие.
1: Масс-медиа.
2: И еще немного новостей одной строкой. Рособорнадзор определил список запретов для сдающих в этом году ЕГЭ выпускников. Трех анапских школьниц привлекут к ответственности за прыжки на скамейке. А Новороссийск сегодня отмечает 60-ю годовщину вручения Ордена Отечественной войны первой степени. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Радио 104 FM. Новая Россия». Позвольте себе только достоверную и важную информацию со 104 FM. Ну а если вы испытываете проблемы со связью, то мы давно есть в МАКС. «Радио 104 FM. Новая Россия» работает и на этой платформе. Это все, о чем мы успели вам рассказать к данной минуте. С вами была Юлия Сапковская. До встречи на 104 FM в 11 часов.

0: FM 104.
1: Записывайте рецепт идеальной пятницы.
2: Берем две щепотки харизмы ведущих,
1: одну порцию интересного гостя
2: и щедро приправляем музыкальными хитами.
1: Готово. Подаем в эфире 104 FM в пятницу в 12:00. Приятного аппетита!
0: Реклама.
3: Тут не сидят, тут поют и танцуют до утра. Караоке-ресторан «Песняков». Вечер начинается с песни, а заканчивается танцами в кругу своих. Ждем вас с пятницы по воскресенье. Приходи и сияй. Новороссийск, Советов 42. Звоните 8-918-058-0500. 18+. Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-2046.
4: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
5: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
3: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Концертное агентство «Долей» представляет. 26 мая в Гуртеатре Новороссийска. Комедия на все времена. Арифметика мужских измен. В спектакле принимают участие Дарья Пармененкова, Иван Алексеев Лару, Игорь Письменный, Елена Сташевская. Начало спектакля в 19:00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorosteatr.ru. 16+.
7: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
0: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Прогноз погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. В четверг, 7 мая, в первой половине дня малооблачно, во второй ясно. Днем плюс 15, вечером плюс 13. Южный ветер 5 метров в секунду, влажность воздуха 79%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров «Медичи» открыли новый многопрофильный центр на улице Тобольской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр «Медичи» – ваше здоровье, наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Прямо сейчас.
1: Итак, мы снова с вами.
2: Добрый вечер, друзья.
3: Студия Андрей Антонов.
4: В студии Екатерина Захарова, Петр Костенко.
5: Юлия Клюскова, Вячеслав Герасимов.
6: С вами Денис Денисенко.
2: Давай, создаем настроение и танцуем на 104.5. Так что пишите, друзья, свои сообщения.
3: Ежедневно по будням в 18.00 на 104.FM.
5: Спасибо, что были с нами.
6: Всем чао, какао.
2: Всем пока-пока.
7: Коннект. Присоединяйся.
3: Реклама.
8: В питомнике растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатно.

0: Долина, рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29. Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
2: 64-20-46. Код города 86-17.
1: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов.
3: Килиманджаро Flagship SE. Это новая версия самого популярного в России полноприводного кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Килиманджаро. Это космос.
1: Официальный дилер Geely – Коралли. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. Коралли. Рядом с вами. Концертное агентство «Водолей» представляет. Не пропустите! 31 мая в Кортеатре Новороссийска лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Начало концерта в 19.00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheater.ru.

0: О чем речь?
1: Всем привет, с вами Екатерина Захарова. Русский язык неисчерпаемо богат. Так говорил еще Максим Горький, и мы не будем с ним спорить. Интереснее разбираться в нюансах великого и могучего. Сегодня отвечаем на вопрос, который многим не дает покоя с самого детства. Почему в транспорте или на других дверях пишут «запасный выход», а не «запасной»?
0: Из глубины веков.
1: Слово «запасный» – ровесник старославянской письменности. В те времена все прилагательные имели окончание «ы» и «и». По крайней мере, так утверждают лингвисты. Слово «запасной» появилось только в начале 20 века, однако уже в 20-х годах стало нормативным, постепенно вытеснив «запасный» из разговорной речи. Но в лингвистике существует понятие речевого клише. Это когда обороты речи сохраняются вне зависимости от правил и норм. Так произошло и с «запасным выходом». Также прилагательное до сих пор употребляется со словами «путь» и «полк». В остальных случаях правильно будет сказать «запасной».
0: Этимологично.
1: По еще одной версии, «запасный» – это производное от «опасность», то есть синоним к слову «аварийный», тогда как «запасной» означает «дополнительный». Это пока все. С вами была Екатерина Захарова. Говорите по-русски и помните, язык мой, друг мой, если грамотно им пользоваться.
0: FM 104.

Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья. Всегда актуальные, всегда достоверные. Реклама.

0: Займемся мы.
1: Форум «Криптоюг 2026 в Геленджике. Будущее финансового рынка. Активы, регулирование, эволюция и новые финансовые инструменты. Два дня плотного нетворкинга в Геленджике. Площадка, где встречаются новички, инвесторы и лидеры финансовой индустрии. 6-7 июня Геленджик-арена. Узнавайте детали на криптоюг.ру и будьте в центре событий. 18+.
2: Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». Хончи создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А. Дамы и господа.

От служб безопасности поступила информация о возможной воздушной угрозе. В настоящий момент атаки на город не происходит. Однако для вашей безопасности просим, если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Коридор, ванная, туалет, кладовая. Если вы находитесь на улице, спуститесь в безопасное место. Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Информационное сообщение подготовлено по материалам, взятым с официального сайта администрации муниципального образования «Город-герой Новороссийск».

0: внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех на 104 FM. В эфире выпуск новостей, в студии Юлия Савковская. Коротко о главном к этому часу. В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с выплатами ко Дню Победы. В Новороссийске в эти минуты начинаются очередные учения военно-морской базы со стрельбами.
1: В Новороссийске.
2: В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников. Сообщает пресс-служба администрации Новороссийска. Жители просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности. Так, если вы находитесь на улице, зайдите в здание, подвал, цокольный этаж или помещение без окон, особенно если они выходят на сторону моря, и слушайте радио 104 FM.
1: Общество.
2: Пенсионерам следует сразу прекращать разговор, если мошенники звонят им с сообщением о разовой выплате ко Дню Победы и просят назвать данные карты или коды из СМС. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на эксперта Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Екатерину Медякову. Аферисты просят назвать номер карты и коды из СМС, якобы для зачисления. На самом деле реальная выплата ветеранам начисляется автоматически. Никто не звонит и не просит код. Перед 9 мая мошенники традиционно проявляют повышенную активность. Они могут представляться волонтерами поискового движения и утверждать, что нашли награду пропавшего родственника ветерана. После этого злоумышленники предлагают перейти по ссылке, которая ведет на поддельный сайт госуслуг.
1: В Новороссийске.
2: В акватории морского порта Новороссийска в эти минуты начинаются очередные учения военно-морской базы со стрельбами. До 13 часов военные отработают практические действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников, сообщает пресс-служба администрации города-героя. Жители просят сохранять спокойствие и напоминают о запрете плавания всех маломерных судов на время учений. Кроме того, учения запланированы сегодня с 21 до 23 часов.
1: Масс-медиа.
2: И еще немного новостей одной строкой. Рособорнадзор определил список запретов для сдающих в этом году ЕГЭ выпускников. Трех анапских школьниц привлекут к ответственности за прыжки на скамейке. А Новороссийск сегодня отмечает 60-ю годовщину вручения Ордена Отечественной войны первой степени. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Радио 104 FM. Новая Россия». Позвольте себе только достоверную и важную информацию со 104 FM. Ну а если вы испытываете проблемы со связью, то мы давно есть в МАКС. Радио 104 FM «Новая Россия» работает и на этой платформе. Это все, о чем мы успели вам рассказать к данной минуте. С вами была Юлия Савковская. До встречи на 104 FM в полдень.
3: Внимание! В Новороссийске сохраняется угроза атаки беспилотников. Сохраняйте спокойствие. Больше информации читайте в нашем телеграм-канале. Радио 104 FM. Новая Россия.

Внимание! В Новороссийске сохраняется угроза атаки беспилотников. Сохраняйте спокойствие. Больше информации читайте в нашем телеграм-канале. Радио 104 FM. Новая Россия.

Внимание! В Новороссийске сохраняется угроза атаки беспилотников. Сохраняйте спокойствие. Больше информации читайте в нашем телеграм-канале. Радио 104 FM. Новая Россия.

Включай на полную 104 FM. Легенды жанра. Здесь звучат те, кто перевернул мир музыки. Рекорды, награды, вечные хиты. Их имена вписаны в историю. Они сломали границы, вдохновили миллионы, стали символами эпох. От первых аккордов до легендарных высот. Это не просто музыка. Это вечность. Легенды жанра. Только на 104 FM. Каждый вторник в 20:00. Подключайся, слушай, восхищайся.

0: вашему бизнесу, а рекламой займемся мы.
1: Хотите освоить новую профессию или повысить квалификацию в сфере подологии, маникюра и педикюра? Приходите на курс Анастасии Полянской. Здесь работают ведущие инструкторы Новороссийска и Краснодара. Предоставляются все необходимые материалы и оборудование. Новороссийск, лейтенанта Шмидта, 39, первый этаж. Телефон 8-918-467-07-14.
0: Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29.
2: Хочется настоящего чая, и чтобы кофе не горчил, загляните в магазин «Винтаж». 120 сортов чая, 40 видов кофе от классики до эксклюзива, в наличии и под заказ. Сладости для тех, кто ценит качество. Подарочные наборы, собранные в красивые букеты. Новороссийск, проспект Дзержинского, 174, с 9.00 до 19.00. Есть доставка по городу. До встречи в магазине «Винтаж».
0: В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп «Чоп-чоп» – место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде «Чоп-чоп». Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
3: FM 104. Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.
4: В Новороссийске действует режим атаки беспилотников. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Коридор, ванная, туалет, кладовая. Если вы находитесь на улице, спуститесь в безопасное место. Убедительная просьба не снимать и не выкладывать видео работы ПВО. Информационное сообщение подготовлено по информации, взятой с официального сайта администрации муниципального образования «Город-герой Новороссийск».

В Новороссийске действует режим атаки беспилотников. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Коридор, ванная, туалет, кладовая. Если вы находитесь на улице, спуститесь в безопасное место. Убедительная просьба не снимать и не выкладывать видео работы ПВО. Информационное сообщение подготовлено по информации, взятой с официального сайта администрации муниципального образования «Город-герой Новороссийск».

0: 104 FM. Меняйся к лучшему. Что где есть на побережье.
1: Всем привет! С вами новый совместный проект радио 104 FM и журнала собака.ру. Что где есть на побережье. И я, Анастасия Зинченко. Не знаете, куда отправиться на предстоящие праздники? Мы подготовили афишу модных мероприятий специально для вас. Итак, поехали! Отметить День Победы приглашает культурный центр «Старый парк». С 9 по 11 мая в Доме искусств рассказы о полководцах, подвигах защитниц нашей страны, героях Малой Земли и детях войны, сражавшихся в партизанских отрядах. В Доме Кавказа и музеях минералогии и палеонтологии можно узнать неизвестные факты о битве за Кавказ, летчики Покрышкине и о том, какие камни обеспечивали связь и защищали небо в годы войны. 0+. Любители театрального искусства 10 мая в 16:00 ждут комедия «Последняя попытка» по пьесе Михаила Задорнова. 11 мая в 17:00 спектакль «Ловушка для одинокого мужчины». Подробности и билеты на сайте starypark.ru. Ретро-дискотека «Бла-бла-кафе» каждую субботу в 21:00. Танцы под хиты 80-х, 90-х и 2000-х. Вход бесплатный. Атмосфера ностальгии и драйва. Адрес: Новороссийск, улица Исаева, 2. Бронирование по телефону. +7 964 911 66 40. Не пропустите. 18+. 10 мая в 20:00 в Геленджик-арене пройдет незабываемое шоу «Караоке с оркестром» от Синтеза Оркестра, где вы не зритель, а главный артист вечера. Под живое звучание оркестра в атмосфере света и общей энергии можно спеть любимые хиты без подготовки, без стеснения, просто потому, что вы любите музыку. Билеты без комиссии уже доступны на сайте geljanjikarena.ru. Приходите петь, чувствовать и проживать музыку вместе с тысячами таких же любителей настоящих эмоций. 12+. Проведите майские ярко, красиво и интересно. Это был совместный проект радио 104 FM и журнала собака.ру. Что где есть на побережье с Анастасией Зинченко. До встречи в эфире!

0: В Новороссийске действует режим атаки беспилотников. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Коридор, ванная, туалет, кладовая. Если вы находитесь на улице, спуститесь в безопасное место. Убедительная просьба не снимать и не выкладывать видео работы ПВО. Информационное сообщение подготовлено по информации, взятой с официального сайта администрации муниципального образования «Город-герой Новороссийск».
1: Культура – это всегда выбор. Выбор, который мы помогаем вам сделать, формируя ваш вкус с 2012 года. Эксклюзивные релизы от продюсеров со всего мира. Авторский материал, интервью с героями хаус-сцены. Все, что тебе нужно знать о современном диско-саунде и клубной культуре. Проект Костенко Brothers представляет «Диско-танцы» на 104 FM. Каждую пятницу в 21.00. Реклама. Болят спина и суставы? Решение есть. Медицинский центр Kinesis Life. Безоперационное лечение при грыжах межпозвоночных дисков, остеохондрозе, сколиозе. Запишись прямо сейчас на консультацию к неврологу по телефону 8 86 17 65 5509. Kinesis Life. 14 лет успешной работы. Новороссийск, Хворостянского 4, Цимдалина, Ленина 10.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Продли жизнь своему авто с Декат-сервис Новороссийск. Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака, Иванцетти, 7. Телефон 8-988-888-0093. Подробности об организаторе акции, срок, правилах и месте проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено.
3: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
1: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
4: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
5: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
1: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86

0: Новороссийске действует режим атаки беспилотников. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Коридор, ванная, туалет, кладовая. Если вы находитесь на улице, спуститесь в безопасное место. Убедительная просьба не снимать и не выкладывать видео работы ПВО. Информационное сообщение подготовлено по информации, взятой с официального сайта администрации муниципального образования «Город-герой Новороссийск».
1: ФМ 104.

0: Хорошие манеры на 104FM.
1: Приветствую вас, друзья! С вами Лела Уфимцева и программа «Хорошие манеры» на 104FM. Сегодня мы с вами поговорим о том, как вернуть себе спокойствие в стрессовой ситуации. Стрессовые ситуации могут возникать в любой момент, и они проверяют не только наши нервы, но и воспитанность. В такие моменты особенно важно помнить о правилах этикета, которые помогают сохранить достоинство и контроль. Первое, что стоит сделать, это остановиться и сделать паузу. Это позволит вам не сказать лишнего и вернуть ясность мыслей. Часто в состоянии стресса мы можем сказать то, о чем потом пожалеем. Поэтому важно дать себе время на осмысление. Контроль над голосом также играет ключевую роль. Тихий и ровный тон всегда звучит увереннее, чем крик. Даже если внутри вас бушует шторм эмоций, постарайтесь сохранить спокойствие снаружи. Это поможет не только вам, но и окружающим чувствовать себя более уверенно. Обратите внимание на свои жесты и мимику. Они могут выдать ваше внутреннее состояние. Скрещенные руки, резкие движения или закатывание глаз лишь усиливают напряжение и могут спровоцировать конфликт. Вместо этого старайтесь держать осанку открытой и расслабленной. Это поможет создать более спокойную атмосферу. Ну и, конечно, когда вы говорите, старайтесь фокусироваться на фактах, а не на эмоциях. Используйте конструктивные фразы без обвинений. Например, вместо того, чтобы сказать «Вы меня выводите», лучше сформулировать так «Мне сейчас трудно сосредоточиться». Это поможет сохранить диалог и избежать ненужных конфликтов. Не забывайте о том, что вы имеете право выйти из стрессовой ситуации. Вежливо сказать «Мне нужно несколько минут» — это не признак слабости, а проявление зрелости и уважения к себе и окружающим. Так вы сможете вернуться к разговору с ясной головой и более взвешенными мыслями. С вами была Лела Уфимцева. Помните, что хорошие манеры в стрессовых ситуациях — это не только способ поддержать себя, но и возможность проявить уважение к другим. Умение сохранять спокойствие и контролировать свои эмоции — это истинный знак воспитанности и внутренней силы.

0: 2008 год. Каждый четверг в 20:00 настраиваем радиоприемники
1: на 104 FM
0: и делаем на пару делений громче. Студия погружается в атмосферу качественной электронной музыки, которой мы делимся с вами через динамики. За пультом именитые музыканты и диджеи электронной сцены Юга России и не только. За микрофоном голоса, которые так знакомы побережью.
1: Женя Вайт, Олег Монтега, Максим Капитан и Артем Тени.
0: Четверг, 20:00. Фирменное шоу «Тактика звука» на 104 FM. 12+. Реклама.
2: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
3: Магазин светодиодного освещения «Бери свет» представляет широкий ассортимент дизайнерского освещения. Товаров для электромонтажа.

0: Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8 918 0555 090.
1: В магазине «Махровый рай» представлен широкий ассортимент высококачественного постельного белья, полотенец, халатов, покрывал, костюмов для дома и пляжа известных мировых производителей. «Махровый рай» ждет вас ежедневно по адресу Новороссийск, улица Черняховского, 15, торговый центр «Каскад» в районе памятника «Матрос с гранатой».
2: В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
3: По рукости об организации акции, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
4: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех на 104 FM. В эфире выпуск новостей. В студии Юлия Сапковская. Коротко о главном к этому часу. В Новороссийске официально отменен режим атаки беспилотников. В Минздраве России предложили обследовать легкие курильщиков с помощью низкодозной компьютерной томографии. В Анапе на участке улицы Ленина ограничат движение транспорта.
1: В Новороссийске
2: официально отменен режим атаки беспилотников. Об этом в 11 часов 43 минуты сообщил глава города-героя Андрей Кравченко. Опасности для жителей и гостей Новороссийска на данный момент нет.
1: Общество.
2: Обследование грудной клетки с использованием низкодозной компьютерной томографии может быть включено в программу диспансеризации для пациентов, входящих в группу риска по развитию рака легкого, пишут ведомости. Данный метод применяется для обнаружения патологических изменений в легочных тканях. При такой диагностике доза облучения составляет не более 1 миллизиверта, что считается допустимым уровнем для проведения скрининговых исследований. Данный вид компьютерной томографии или рентгена предусмотрен исключительно для второго типа диспансеризации. Решение о направлении на обследование принимает терапевт. Врач анализирует интенсивность курения и стаж употребления табака пациентам. Текущие правила проведения исследования будут действовать до июля будущего года.
1: В Анапе.
2: Движение на участке улицы Ленина в Анапе ограничат из-за ремонта теплосети. Меры введут с 20 мая на отрезке дороги от улицы Крылова до улицы Лермонтова. Из-за замены аварийного участка магистральной тепловой сети проезд будет ограничен до 1 августа. Как сообщила мэр курорта Светлана Маслова, ремонт сети позволит обеспечить теплом 44 многоквартирных дома и 2 соцобъекта. Параллельно с ремонтом теплосети проведут работы на сетях водоотведения и водоснабжения. В завершении работ на участке обновят асфальтобетонное покрытие, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.
1: В Новороссийске
2: пройдут очные общественные слушания по реконструкции мусорного полигона. В частности, будет обсуждаться корректировка проектной документации, содержащей предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. Общественные слушания состоятся 19 мая в 11 часов по адресу Новороссийск, улица Советов, 9, городской дворец культуры. Предложения и замечания можно будет вносить как письменно, так и устно, пишет новороссийский рабочий.
1: Масс-медиа.
2: И еще немного новостей одной строкой. В России сегодня отмечается День радио. Аэропортам Юга России и других городов выделили около 6 миллиардов рублей на компенсацию за ограничение полетов. И в Абрау-Дюрсо пройдут традиционный каникросс и пикник с собаками. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Радио 104 FM. Новая Россия». Позвольте себе только достоверную и важную информацию со 104 FM. Ну а если вы испытываете проблемы со связью, то мы давно есть в МАКС. «Радио 104 FM. Новая Россия» работает и на этой платформе. Это все, о чем мы успели вам рассказать к данной минуте. С вами была Юлия Сапковская. До встречи на 104 FM через час.

0: прямо сейчас.
1: Итак, мы снова с вами.
2: Добрый вечер, друзья.
3: В студии Андрей Антонов.
4: В студии Екатерина Захарова, Петр Костенко.
5: Юлия Клюскович, Слав Герасимов.
1: С вами Денис Денисенко.
2: Давай, создаем настроение и танцуем на 104.5. Так что пишите, друзья, свои сообщения.
6: Ежедневно по будням в 18.00 на 104.FM.
5: Спасибо, что были с нами. Всем чао-какао.
2: Всем пока-пока.
7: Коннект. Присоединяйся.
6: Реклама. Будущее уже здесь. Geely EX5 EMI – гибрид, который говорит сам за себя. Экономия до предела. Запас хода до 1000 километров. А в городе только на чистой электротяге. Мощь технологии и разумный расход. Убедитесь лично. Тест-драйв нового Geely EX5 EMI. В Каралли. На Луначарского, 25. Geely. Рядом с вами.
8: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
0: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
6: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Концертная агентство «Водолей» представляет. Не пропустите! 31 мая в Гортеатре Новороссийска лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Начало концерта в 19.00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheater.ru. 16+.
10: Между прошлым и новым заблудиться так просто.
7: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17. FM 104.

0: Уйдешь без крика, без шума, но найдешь какой-нибудь повод. Скажешь мне: ну здравствуй, Наташа. Я скажу: ну здравствуй, Вова.
1: Я ждал тебя целую жизнь и прожил бы еще одну снова, чтобы еще раз встретить тебя. Я самый счастливый, Вова.

0: Добрый день, молодой человек. Пропустите меня первой в лифт.
1: С чего бы?
0: Ну что за манеры?
2: Это и есть хорошие манеры. По правилам этикета первым в лифт должен заходить мужчина. Все о хороших манерах и правилах этикета слушайте на 104FM. Присоединяйтесь. Откройте для себя мир вежливости и культуры общения.
3: Реклама. Продли жизнь своему авто с ДКАТ-сервис «Новороссийск». Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака и Вансетти, 7. Телефон 8-988-888-0093. Подробности об организаторе акции, сроках, правилах и месте ее проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено.
4: Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
5: 64-20-46. Код города 86-17.
4: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов. Премиальный кроссовер Honchi HS5 от 4 100 000 рублей. Двухлитровый двигатель, полный привод и отделка кожи Napa обеспечат вам максимальный комфорт. Только этой весной выгодный кредит на кроссоверы Honchi от PAO Совкомбанк. Пройдите тест-драйв у официального дилера Honchi Corrale.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности и наличие уточните у официальных дилеров Honchi. Фактические характеристики могут отличаться в зависимости от комплектации. Не является офертой.
6: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Будьте здоровы!
1: Всем привет! В эфире программа «Будьте здоровы». У микрофона Ольга Негина. Партнер программы ФГБУС – Новороссийский клинический центр ФМБА России. Сегодня поговорим о процедуре, которую многие боятся, но которая реально спасает жизнь – о колоноскопии. Признайтесь честно, многие думают, если ничего не беспокоит, зачем мне это? И это главный миф, друзья. Колоректальный рак развивается годами бессимптомно. На ранней стадии его можно не заметить, а когда появится боль, может быть уже поздно. Но слово «колоноскопия» пугает. Кажется, что это больно и унизительно. Так вот, хорошая новость. Современная медицина все изменила. Сегодня процедуру часто делают во сне. Вы просто засыпаете на 20 минут, просыпаетесь, а исследование уже позади. Никакого дискомфорта, никаких неприятных воспоминаний. А если найдут что-то, в том-то и польза. В Новороссийском клиническом центре ФМБА России во время исследования могут сразу удалить полипы и новообразования различных размеров. То есть колоноскопия – это не просто диагностика, а еще и лечение за один визит. Поэтому после 45 лет даже при отличном самочувствии стоит пройти скрининг. А если у родственников были проблемы, тем более. Страх – главный враг здоровья. Один визит к врачу может подарить вам спокойствие на годы вперед. Не откладывайте, запишитесь на консультацию в Новороссийский клинический центр ФМБА России. Берегите себя. Ваше здоровье в ваших руках. И, конечно, в руках хорошего эндоскописта. Записаться на прием можно по телефону 79 70 56. Вас ждут по адресу Новороссийск, улица Сака, Иванцетти, 26. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. 104 FM.

0: Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает это лишь потому, что, продав, останется без машины.
1: «Автомикс». Новости из мира авто в вашем радиоприемнике. «Автомикс» на 104 FM. Спонсор программы – новый шинный двор на набережной от склада колес. Шинный двор. Любые шины на вашу машину. Набережная Адмирала Серебрякова, 79.
2: Реклама. В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
3: Подробности об организации, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
1: Новое.

Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера – наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00 Новороссийск, Куникова 28А, 23+, строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой. Концертное агентство «Водолей» представляет 22 мая в Гортеатре Новороссийска мюзикл-шоу «Нотр-Дам-де-Пари» и «Ромео и Джульетта» при участии Светланы Светиковой и Эда Шульжевского. Начало спектакля в 19.00. Справки, заказ билетов по телефону в Новороссийске 644.

0: своего города. Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех на 104 FM. В эфире выпуск новостей, в студии Юлия Сапковская. Коротко о главном к этому часу. Комитет Госдумы России одобрил уголовную ответственность за незаконный майнинг. В Славянске на Кубани могут восстановить детский сад номер один после пожара. 9 мая в Новороссийске пройдет дрифт-шоу «Траектория победы».
1: Общество.
2: В России деятельность по незаконной добыче криптовалют может повлечь за собой до 5 лет лишения свободы. Инициативу одобрил профильный комитет Госдумы, передает ТАСС. Правительство ранее предложило внести поправки в Уголовный кодекс России. Согласно законопроекту, будет караться майнинг криптовалюты или управление соответствующей инфраструктурой без регистрации в установленных реестрах, если это повлекло значительный ущерб. Нарушителей предлагают наказывать штрафом до 1,5 миллиона рублей, обязательными работами до 20 суток или принудительными до 2 лет. В случае совершения незаконных действий организованной группой или при нанесении особо крупного ущерба санкции ужесточаются. Предусмотрен штраф до 2,5 миллионов рублей, принудительной работы до 5 лет или лишение свободы на аналогичный срок.
1: Славянске на Кубани.
2: В Славянске на Кубани могут восстановить первый детский сад после пожара. Специалисты оценивают состояние корпуса дошкольного учреждения, который серьезно пострадал во время пожара 30 апреля. Сейчас на месте работает комиссия по оценке ущерба. Следующим этапом станет экспертиза несущих конструкций. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Пожар начался на соседнем участке, где загорелся частный дом, после чего огонь перекинулся на кровлю детского сада. Основной удар пришелся на отдельно стоящее здание. Внутренние помещения выгорели полностью, а крыша обрушилась. При этом работа самого дошкольного учреждения не останавливалась. Воспитанников перераспределили в другие корпуса, которые находятся рядом и не пострадали в результате пожара.
1: В Новороссийске.
2: 9 мая в Новороссийске на парковке «Квадрат» пройдет дрифт-шоу «Траектория победы». Лучшие гонщики Юга России продемонстрируют свое мастерство, покажут эффектные трюки, пообщаются со зрителями и предложат прокатиться на дрифт-такси. Специальный гость из Краснодара выступит с мототрюками. С 9 до 11 часов запланирован розыгрыш призов от партнеров. Для гостей будут работать детские площадки с аниматорами и фудкорт. Приходите на парковку «Квадрат», почувствуйте адреналин и насладитесь зрелищным выступлением. Приглашают новороссийцев и гостей города-героя организаторы.
1: Масс-медиа.
2: И еще немного новостей одной строкой. В России сегодня отмечается День радио. Аэропортам Юга России и других городов страны выделили около 6 миллиардов рублей на компенсацию за ограничение полетов. И в Абрау-Дюрсо пройдут традиционный каникросс и пикник с собаками. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Радио 104 FM. Новая Россия». Позвольте себе только достоверную и важную информацию со

0: Инфопоток сбивает с ног. Не знаешь, где правда, а где фейк? Я Света, виртуальная ведущая 104 FM. Я искусственный интеллект, ваш свет в потоке новостей. За одну минуту я проскроллю всю ленту, без воды и суеты. Подберу самое важное, расскажу главное. Новости, факты, контекст и немного драйва. Встречаемся на 104 FM.
1: Реклама. Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ПГРН 517-774-616-45-69.

0: рекламой займемся мы. Тут не сидят, тут поют и танцуют до утра. Караоке-ресторан «Песняков». Вечер начинается с песни, а заканчивается танцами в кругу своих. Ждем вас с пятницы по воскресенье. Приходи и сияй. Новороссийск, Советов 42. Звоните 8-918-058-0500. 18+.
1: Форум «Криптоюг 2026 в Геленджике. Будущее финансового рынка. Активы, регулирование, эволюция и новые финансовые инструменты. Два дня плотного нетворкинга в Геленджике. Площадка, где встречаются новички, инвесторы и лидеры финансовой индустрии. 6-7 июня Геленджик-арена. Узнавайте детали на криптоюг.ру и будьте в центре событий. 18+.
2: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Реклама. Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29. Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-20-46.
1: 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Инфопоток сбивает с ног. Не знаешь, где правда, а где фейк? Я Света, виртуальная ведущая 104 FM. Я искусственный интеллект. Ваш свет в потоке новостей. За одну минуту я проскроллю всю ленту. Без воды и суеты. Подберу самое важное, расскажу главное. Новости, факты, контекст и немного драйва. Встречаемся на 104 FM.
1: Реклама. Хорошее место для рекламы. Сразу слышно. Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
2: Джили-Манджаро Flagship SE. Это новая версия самого популярного в России полноприводного кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Джили-Манджаро – это космос.
3: Официальный дилер Джили – Коралли. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. Коралли. Рядом с вами. В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп – место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
4: 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут эти твои самолеты. 104 FM.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех, кто настроен на волну 104.0. В студии с новостями Екатерина Захарова. В этом выпуске: нелегальных мигрантов выявили на стройке под Анапой. Новороссийцы услышат выстрелы. На Кубани число браков выросло на 17%.
1: Новое в крае.
2: В Краснодарском крае зафиксирован рост числа новых семей и значительное снижение количества разводов. Как сообщили краснодарским «Известиям» в региональном управлении ЗАГС, по итогам прошлого года количество заключенных браков увеличилось почти на 1% по сравнению с предыдущим периодом, а число разводов сократилось сразу на 20%. За период с января по апрель 2026 года количество свадеб на Кубани выросло на 17% относительно аналогичных месяцев 2025. Число расторжений браков за это же время увеличилось незначительно. На 2,5%.
1: В Анапе.
2: Нелегальных мигрантов выявили на стройке под Анапой. В СУПКО полицейские проверили строительный объект и обнаружили 33 иностранных рабочих. Среди них граждане Узбекистана, Таджикистана, Армении и Кубы. 15 человек работали без патента. Еще 10 нарушили правила пребывания в России. Их привлекли к административной ответственности. Также к ответственности могут привлечь работодателей. Сейчас в отношении них проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.
1: В Новороссийске.
2: В акватории морского порта Новороссийска сегодня пройдут очередные учения со стрельбами. Их проведут с 21 до 23 часов. За это время военные отработают действия по отражению атак безэкипажных катеров и БПЛА, сообщили в пресс-службе мэрии города. Жители просят сохранять спокойствие и напоминают о запрете плавания всех маломерных судов во время учений.
1: Масс-медиа.
2: И еще несколько новостей одной строкой. Парад Победы в Новороссийске состоится. В Славянске на Кубани могут восстановить детский сад после пожара. В России отмечают День радио. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Радио 104 FM Новая Россия». Чтобы всегда оставаться на связи, мы создали канал в МАКС. Подписывайтесь, у нас только достоверная и важная информация. К этой минуте все. В студии была Екатерина Захарова. Встретимся снова на 104 FM уже в 15 часов. Будьте с нами.

0: «Черноморские истории». Радиогид по прошлому Новороссийска. Программа подготовлена при поддержке ПАО «Новошиб».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Черноморские истории. Радиогид по прошлому Новороссийска». И я ее ведущая Юлия Сапковская. Сегодня в преддверии 81-й годовщины Великой Победы я расскажу о ветеране Великой Отечественной войны, отдавшем почти полвека морской отрасли и посвятившем более 30 лет из них Новороссийскому морскому пароходству. Натане Авраамовиче Винницком.
0: Мы гордимся.
1: Натан Авраамович Винницкий родился 18 октября 1925 года в Одессе. В 1941, когда началась война, его семью эвакуировали в Фергану, где он продолжил обучение в школе. В 17 лет юный Натан подал заявление с просьбой зачислить его в ряды советской армии. Его отправили учиться в артиллерийское училище в Харькове. После ускоренного выпуска в июле 1943 года молодой лейтенант Винницкий попал на фронт. Сначала командовал взводом, потом батареей артиллерии. Был тяжело ранен. За проявленную храбрость на полях сражений был награжден орденом Красной Звезды. По окончанию войны – медалью за победу над Германией, орденом Отечественной войны первой степени и многими другими. Вернувшись в Одессу в 1945 году, он поступил в Институт инженеров морского флота. Окончил его в 1951 и по распределению уехал работать в Баку, в пароходство «Касп-танкер». Начинал с диспетчера, потом рос по службе, стал главным диспетчером, затем заместителем начальника службы перевозок. В 1965 году Натана Авраамовича перевели в Новороссийск в управление Черноморского нефтеналивного флота. Позже, когда управление стало морским пароходством, он возглавил службу перевозок и движения флота. С 1986 года работал начальником отдела фрахтования управления эксплуатацией флота. Натан Авраамович был высококвалифицированным профессионалом. Постоянно искал способы сделать работу флота эффективнее, предлагал рациональные идеи и внедрял новые технологии. Он одним из первых начал использовать компьютеры ЭВМ «Минск-22» для отслеживания местоположения судов в реальном времени. Еще в 1970-е годы, задолго до сегодняшнего интереса к Северному морскому пути, под его руководством пароходство организовывало рейсы танкеров в Антарктику. Суда типа «Казбек» не имели ледового класса, но благодаря четкой организации и сопровождению ледоколов все перевозки выполнялись успешно и в срок. За свои трудовые успехи Натан Авраамович был награжден орденом «Знак почета», знаком «Почетный работник транспорта России», медалью «300 лет российскому флоту». Но коллеги высоко ценили его не только за профессионализм, но и за доброе отношение к людям. Натан Авраамович умел поддержать в трудную минуту, сам никогда не унывал и обладал прекрасным чувством юмора. В Новороссийском морском пароходстве Натан Авраамович Винницкий проработал до 1998 года, а в 2000-м его не стало.
0: Программа подготовлена при поддержке ПАО «Новошиб».
1: Если вы хотите поделиться с нами своей информацией об истории города или же услышать о том или ином событии, повлиявшем на ход его развития, пишите нам в чат-бот телеграм-канала «Радио 104 FM «Новая Россия» или на наш студийный номер в МАКС 8-966-740-38-38 и становитесь нашими соавторами. До встречи в эфире!

0: это всегда выбор. Выбор, который мы помогаем вам сделать, формируя ваш вкус с 2012 года. Эксклюзивные релизы от продюсеров со всего мира. Авторский материал, интервью с героями хаус-сцены. Все, что тебе нужно знать о современном диско-саунде и клубной культуре. Проект Костенко Brothers представляет «Диско-танцы» на 104 FM. Каждую пятницу в 21.00. Реклама. Болят спина и суставы? Решение есть. Медицинский центр Kinesis Life. Безоперационное лечение при грыжах межпозвоночных дисков, остеохондрозе, сколиозе. Запишись прямо сейчас на консультацию к неврологу по телефону 8 86 17 65 55 09. Kinesis Life. 14 лет успешной работы. Новороссийск, Хворостянского 4. Цимдалина, Ленина 10.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Завод кровельных материалов. Металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник, собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Золотая рыбка, 22А. Геленджик, село Марьина Роща, Ленина, 4. Единый справочный номер 8 800 101 3101. Когда достиг всего, и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний Каралли. Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. Каралли. Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А. Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова, 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
2: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: где есть на побережье.
1: Всем привет! С вами новый совместный проект радио 104FM и журнала собака.ру «Что, где есть на побережье» и я, Анастасия Зинченко. Не знаете, куда отправиться на предстоящие праздники? Мы подготовили афишу модных мероприятий специально для вас. Итак, поехали! Отметить День Победы приглашает культурный центр «Старый парк». С 9 по 11 мая в Доме искусств рассказы о полководцах, подвигах защитниц нашей страны, героях Малой Земли и детях войны, сражавшихся в партизанских отрядах. В Доме Кавказа и музеях минералогии и палеонтологии можно узнать неизвестные факты о битве за Кавказ, летчики Покрышкине и о том, какие камни обеспечивали связь и защищали небо в годы войны. 0+. Любители театрального искусства 10 мая в 16:00 ждут комедия «Последняя попытка» по пьесе Михаила Задорнова. 11 мая в 17:00 спектакль «Ловушка для одинокого мужчины». Подробности и билеты на сайте starypark.ru. Ретро-дискотека «Бла-бла-кафе» каждую субботу в 21:00. Танцы под хиты 80-х, 90-х и 2000-х. Вход бесплатный. Атмосфера ностальгии и драйва. Адрес: Новороссийск, улица Исаева, 2. Бронирование по телефону. +7 964 911 66 40. Не пропустите. 18+. 10 мая в 20:00 в Геленджик-арене пройдет незабываемое шоу «Караоке с оркестром» от Синтеза Оркестра, где вы не зритель, а главный артист вечера. Под живое звучание оркестра в атмосфере света и общей энергии можно спеть любимые хиты без подготовки, без стеснения, просто потому, что вы любите музыку. Билеты без комиссии уже доступны на сайте geljanjikarena.ru. Приходите петь, чувствовать и проживать музыку вместе с тысячами таких же любителей настоящих эмоций. 12+. Проведите майские ярко, красиво и интересно. Это был совместный проект радио 104FM и журнала собака.ру. Что, где есть на побережье с Анастасией Зинченко. До встречи в эфире!

0: мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья. Всегда актуальные, всегда достоверные. Реклама.
1: В питомнике растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой.

0: Долина. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск. Проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
2: Всем организации акции, срок, как правило, ее проведения, размер скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
3: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
4: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа-фармация».
5: В сети аптек «Анапа-фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа-фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Концертное агентство «Водолей» представляет 26 мая в Гортеатре Новороссийска комедия «На все времена. Арифметика мужских измен». В спектакле принимают участие Дарья Пармененкова, Иван Алексеев Лару, Игорь Письменный, Елена Сташевская. Начало спектакля в 19:00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheatr.ru 16+.
6: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.

0: Привет всем, кто слушает «Автомикс». За рулем программы Андрей Спиди-Гонзалес. В этом выпуске. Цены скачут. Новые штрафы с мая. Миф или правда? Заявление госавтоинспекции. В России появился новый товарный знак. Спонсор программы – оптово-розничная компания «Склад колес» ООО «Кондор Юг». Давим на газ.
1: Авторынок.
0: На отечественном авторынке чехарда с ценообразованием. Цены на новые легковые авто скачут то вверх, то вниз с начала весны 2026 года. Об этой странной тенденции и ее причинах рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. В начале года почти все бренды дружно переписали ценники, в среднем от 2 до 4% вверх, а потом пошла чехарда. На какие-то модели и комплектации цены поднимаются, на какие-то снижаются, где-то вводятся дополнительные скидки, а где-то отменяются. Написал Целиков в своем телеграм-канале. По словам эксперта, автопроизводители и дилеры и хотели бы поднимать цену, но мешает слабый потребительский спрос. Поэтому они вынуждены экспериментировать с ценами и акциями, чтобы привлечь клиентов. Напомним, что средняя стоимость нового легкового автомобиля в марте составила 3 миллиона 540 тысяч рублей. Это на 14% выше показателя годичной давности.
1: Светофор.
0: Госавтоинспекция прокомментировала слухи о повышении штрафов с 1 мая. На праздниках в отечественных СМИ и соцсетях разлетелись публикации о том, что штрафы выросли от 3 до 10 раз. Например, езда без ОСАГО обойдется якобы в 3000 рублей, а было 500. Проезд на красный свет 5000, а была 1000. ГИБДД назвали эту информацию недостоверной и вводящей автомобилистов в заблуждение. Убедительно просим проверять данные, полученные из неофициальных источников, не допуская распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей в заблуждение читательскую аудиторию, обратилась госавтоинспекция к СМИ и блогерам. В ведомстве подчеркнули, что подобные изменения в КОАП устанавливаются правительством России. Каких-либо соответствующих поправок нет даже на рассмотрении, не говоря уже об их утверждении, о котором стало бы известно по сведениям на официальном интернет-портале правовой информации.
1: Автоиндустрия.
0: В России появится новый торговый знак «Волга». Бренд получит название VLG Tech. Таким образом, возрожденная российская марка автомобилей «Волга» обзаведется суббрендом. Об этом «Рамблер Авто» узнал в ходе мониторинга электронной базы Роспатента. Судя по классу регистрации, под новой вывеской будут продаваться запчасти и комплектующие, в том числе технические жидкости, моторные масла, тормозная, антифриз, детали для двигателя, поршни, шатуны, кольца, свечи зажигания, компоненты тормозной системы и много другое. Иными словами, у владельцев автомобилей «Волга» не должно возникнуть проблем с поиском запчастей, поскольку в планах запуск полноценного технического сервиса. Вот и все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами был «Автомикс» и Андрей Спиди-Гонзалес. Соблюдайте правила дорожного движения и помните, дорогие автолюбители, есть только 2 дня в году, когда вы можете ничего не делать. Один из них называется «Вчера», а другой – «Завтра». Всем удачи на дорогах. Пока.
2: Мы открылись. Шинный двор на набережной от склада колес. Шины и диски любого размера для всех автомобилей. Большая парковка и первоклассный шиномонтажный комплекс. Прямые поставки, гарантия низких цен. Шинный двор. Адмирала Серебрякова, 79. За парковкой гипермаркета «Магнит». Плюс 7-918-050-07-50. Шинный двор. Любые шины на вашу машину.
1: «Автомикс» на 104FM.
3: FM 104.
0: 8-й год. Каждый четверг в 20:00 настраиваем радиоприемники
1: на 104FM
0: и делаем на пару делений громче. Студия погружается в атмосферу качественной электронной музыки, которой мы делимся с вами через динамики. За пультом именитые музыканты и диджаки электронной сцены Юга России и не только. За микрофоном голоса, которые так знакомы побережью.
1: Женя Вайт, Олег Монтега, Максим Капитан и Артем Тени.
0: Четверг, 20:00. Фирменное шоу «Тактика звука» на 104FM. 12+.
1: Реклама.
3: приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-20-46. Концертное агентство «Водолей» представляет. Не пропустите! 31 мая в Гортеатре Новороссийска. Лидер группы Агата Кристи Вадим Самойлов. Начало концерта в 19.00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheater.ru. 16+.
4: Между прошлым и новым заблудиться так просто.
2: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех, кто настроен на 104.0. У микрофона Екатерина Захарова. В эфире новости в этом выпуске. На Кубани впервые перелили размороженные тромбоциты. Парад Победы в Новороссийске состоится. Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с возвратом утильсбора.
1: Новое в России.
2: Российских автомобилистов предупредили о злоумышленниках, которые обзванивают граждан и предлагают помочь с возвратом утилизационного сбора за 10-15 тысяч рублей. Свои обещания мошенники объясняют лазейками через Евразийский экономический союз, но ничего подобного в реальности нет. Схема с таможенным оформлением через Киргизию и Казахстан уже закрыта. Вернуть утильсбор можно только в одном случае, если автомобиль навсегда вывезен за пределы России. Продажа старой машины и покупка новой им такого права не дают, пишет российская газета.
1: Новое в крае.
2: Парады Победы в Новороссийске и Краснодаре состоятся, несмотря на попытки ВСУ атаковать города. Об этом заявил губернатор Краснодарского края. Решение принято совместно с военными и правоохранительными структурами региона. На фоне действующих ограничений и регулярной беспилотной опасности власти заявили о дополнительных мерах безопасности во время праздничных мероприятий.
1: Медицина.
2: На Кубани впервые перелили размороженные тромбоциты. По данным Минздрава региона, процедуру провели в Краснодаре пациенту с критической кровопотерей. Обычный срок хранения таких клеток 5-7 дней, что затрудняет их оперативное использование. Новая технология позволяет хранить тромбоциты годами. Разморозка занимает около 30 минут. Методика основана на российской разработке. Резерв предназначен для экстренной помощи при кровотечениях в акушерстве, онкологии и лечении сепсиса, пишет BFM Кубань.
1: Масс-медиа.
2: И еще несколько новостей одной строкой. В Славянске на Кубани могут восстановить детский сад номер 1 после пожара. Сегодня день радио. В селе Борисовка под Новороссийском произошло ДТП. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Радио 104FM Новая Россия». Чтобы всегда оставаться на связи, мы создали канал «ВМАКС». Подписывайтесь, у нас только достоверная и важная информация. К этой минуте все. В студии была Екатерина Захарова. Встретимся снова уже в 16 часов. Не переключайтесь.

0: Хорошие манеры на 104 FM.
1: Приветствую вас, друзья! С вами Лела Уфимцева и программа «Хорошие манеры» на 104 FM. Сегодня мы с вами поговорим о том, как вернуть себе спокойствие в стрессовой ситуации. Стрессовые ситуации могут возникать в любой момент, и они проверяют не только наши нервы, но и воспитанность. В такие моменты особенно важно помнить о правилах этикета, которые помогают сохранить достоинство и контроль. Первое, что стоит сделать, это остановиться и сделать паузу. Это позволит вам не сказать лишнего и вернуть ясность мыслей. Часто в состоянии стресса мы можем сказать то, о чем потом пожалеем. Поэтому важно дать себе время на осмысление. Контроль над голосом также играет ключевую роль. Тихий и ровный тон всегда звучит увереннее, чем крик. Даже если внутри вас бушует шторм эмоций, постарайтесь сохранить спокойствие снаружи. Это поможет не только вам, но и окружающим чувствовать себя более уверенно. Обратите внимание на свои жесты и мимику. Они могут выдать ваше внутреннее состояние. Скрещенные руки, резкие движения или закатывание глаз лишь усиливают напряжение и могут спровоцировать конфликт. Вместо этого старайтесь держать осанку открытой и расслабленной. Это поможет создать более спокойную атмосферу. Ну и, конечно, когда вы говорите, старайтесь фокусироваться на фактах, а не на эмоциях. Используйте конструктивные фразы без обвинений. Например, вместо того, чтобы сказать «Вы меня выводите», лучше сформулировать так «Мне сейчас трудно сосредоточиться». Это поможет сохранить диалог и избежать ненужных конфликтов. Не забывайте о том, что вы имеете право выйти из стрессовой ситуации. Вежливо сказать «мне нужно несколько минут» — это не признак слабости, а проявление зрелости и уважения к себе и окружающим. Так вы сможете вернуться к разговору с ясной головой и более взвешенными мыслями. С вами была Лела Уфимцева. Помните, что хорошие манеры в стрессовых ситуациях — это не только способ поддержать себя, но и возможность проявить уважение к другим. Умение сохранять спокойствие и контролировать свои эмоции – это истинный знак воспитанности и внутренней силы.

0: Это были «Легенды жанра». С вами был Алекс и Ярик.
1: Да, слушайте нас на подкастах. Услышимся с вами через неделю.
0: Пока-пока.
2: Пропустили в эфире?
0: Ничего страшного.
2: Слушайте все выпуски программы «Легенды жанра» в подкастах на странице «Радио Новая Россия»
0: во ВКонтакте и на Яндекс.Музыке.
3: «Легенды жанра» на 104 FM.
4: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
5: Продли жизнь своему авто с ДКАТ-сервис «Новороссийск». Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака, Иван-Сети, 7. Телефон 8-988-888-0093. Подробности об организаторе акции, сроках, правилах и месте проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено.
6: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
7: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
8: FM-104. Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.
9: FM-104. FM-104. FM-104.

0: 104 FM. О чем речь?
1: Всем привет, с вами Екатерина Захарова. Русский язык неисчерпаемо богат. Так говорил еще Максим Горький, и мы не будем с ним спорить. Интереснее разбираться в нюансах великого и могучего. Сегодня отвечаем на вопрос, который многим не дает покоя с самого детства. Почему в транспорте или на других дверях пишут «запасный выход», а не «запасной»?
2: Из глубины веков.
1: Слово «запасный» – ровесник старославянской письменности. В те времена все прилагательные имели окончание «ы» и «и». По крайней мере, так утверждают лингвисты. Слово «запасной» появилось только в начале 20 века, однако уже в 20-х годах стало нормативным, постепенно вытеснив «запасный» из разговорной речи. Но в лингвистике существует понятие речевого клише. Это когда обороты речи сохраняются вне зависимости от правил и норм. Так произошло и с запасным выходом. Также прилагательное до сих пор употребляется со словами «путь» и «полк». В остальных случаях правильно будет сказать «запасной».
2: Этимологично.
1: По еще одной версии, «запасный» — это производное от «опасность», то есть синоним к слову «аварийный», тогда как «запасной» означает «дополнительный». Это пока все. С вами была Екатерина Захарова. Говорите по-русски и помните, язык мой, друг мой, если грамотно им пользоваться.

0: Записывайте рецепт идеальной пятницы.
1: Берем две щепотки харизмы ведущих,
0: одну порцию интересного гостя
1: и щедро приправляем музыкальными хитами.
0: Готово. Подаем в эфире 104 FM в пятницу в 12:00. Приятного аппетита!
2: Реклама.

0: рекламой займемся мы. Будущее уже здесь. Geely EX5 EMI – гибрид, который говорит сам за себя. Экономия до предела. Запас хода до 1000 километров. А в городе только на чистой электротяге. Мощь технологии и разумный расход. Убедитесь лично. Тест-драйв нового Geely EX5 EMI. В Карали. На Луначарского, 25. Geely. Рядом с вами. В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп. Место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21. Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова, 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой. Концертное агентство «Водолей» представляет 22 мая в Гортеатре Новороссийска мюзикл-шоу «Нотр-Дам-де-Пари» и «Ромео и Джульетта» при участии Светланы Светиковой и Эда Шульжевского. Начало спектакля в 19.00. Справки, заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheatr.ru. 12+.
1: 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Добрый день, молодой человек. Пропустите меня первой в лифт.
1: С чего бы?
0: Ну что за манеры?
2: Это и есть хорошие манеры. По правилам этикета первым в лифт должен заходить мужчина. Все о хороших манерах и правилах этикета слушайте на 104 FM. Присоединяйтесь. Откройте для себя мир вежливости и культуры общения. Реклама. Болят спина и суставы? Решение есть. Медицинский центр Kinesis Life. Безоперационное лечение при грыжах межпозвоночных дисков, остеохондрозе, сколиозе. Запишись прямо сейчас на консультацию к неврологу по телефону 8 86 17 65 55 09. Kinesis Life. 14 лет успешной работы. Новороссийск, Хворостянского 4. Цимдалина, Ленина 10.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Магазин светодиодного освещения «Бери свет» представляет широкий ассортимент дизайнерского освещения, товаров для электромонтажа, люстры, лампы, светильники, светодиодные ленты и трековые системы от ведущих брендов. Город Новороссийск, Южный район, улица Катанова, 1Ж. Телефон 8 989 777 42 37. Для вас скидка 10% по промокоду РАДИО. Бери свет у нас. Подробности об организаторе акции, о сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
4: В питомнике растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще без

0: вашему бизнесу, а рекламой займемся мы.
1: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
2: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
0: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: FM 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех, кто сейчас с нами на одной волне. Радио 104.0. У микрофона Екатерина Захарова. В эфире новости в этом выпуске. КамАЗ Победы приедет 9 мая с концертами во дворы Новороссийска. Под Темрюком пенсионер на иномарке погиб, вылетев в котлован на обочине. Россиян предупредили о новой схеме мошенников.
1: Новое в России.
2: Россиян предупредили о новой схеме мошенников с фальшивыми штрафами за нарушения на дачных участках. Аферисты рассылают владельцам земли поддельные уведомления о якобы выявленных нарушениях и предлагают оплатить штраф со скидкой по ссылкам. После перехода по ним злоумышленники получают доступ к личным кабинетам граждан на портале госуслуги. Как напоминает Коммерсант, постановления о подобных штрафах вручаются лично, направляются заказным письмом или поступают в личный кабинет на госуслугах.
1: Авария.
2: Под Темрюком пенсионер на иномарке погиб, вылетев в котлован на обочине. Авария произошла сегодня утром на автодороге поселок Соленый, порт Кавказ. По предварительным данным, 69-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo резко почувствовал себя плохо, не справился с управлением и съехал с дороги. На кадрах с места ДТП видно, что на обочине иномарка попала в котлован, где был залит бетонный короб. Машина застряла в нем. Вытаскивать авто из котлована пришлось краном. В результате аварии находившийся за рулем пенсионер погиб на месте происшествия, сообщает пресс-служба ОМВД России по Темрюкскому району.
1: Жизнь города.
2: КамАЗ Победы приедет 9 мая с концертами во дворы Новороссийска. В Южном районе композиции военных лет исполнят во дворах на улице Мурата Ахиджака, 17, и проспекте Ленина, 59. Ретро-автомобиль приедет в 9 утра. В Центральном районе артисты начнут выступление в 11 часов во дворе дома на Исаева, 6. В Восточном районе концерты пройдут на улице Михаила Борисова, 15, в полдень, и на улице Мефодиевской, 112, в 13 часов. В Приморском районе концерт пройдет в Цимдалине на Солнечном. Солнечный 2, начало в 2 часа дня, сообщает пресс-служба мэрии Новороссийска.
1: Масс-медиа.
2: Еще несколько новостей одной строкой. В России отмечают День радио. Парад Победы в Новороссийске состоится. 16 и 17 мая в Абрау-Дюрсо пройдет традиционный пикник с собаками. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Радио 104FM Новая Россия». Чтобы всегда оставаться на связи, мы создали канал «ВМАКС». Подписывайтесь, у нас только достоверная и важная информация. К этой минуте все. В студии была Екатерина Захарова. Следующий информационный выпуск слушайте на 104FM уже в 17 часов.
3: Поздравления с Днем Победы от главы города-героя Новороссийска Андрея Кравченко.
4: Дорогие новороссийцы, наш город-герой вместе со всей страной отмечает 81-ю годовщину Великой Победы. Для нас это особый праздник, день гордости, воинской славы и пример безмерной любви к Отечеству. Именно эта любовь и несгибаемая воля нашего народа помогли победить в той страшной войне. Сегодня многие наши соотечественники мужественно отстаивают интересы Родины на СВО. И мы гордимся их подвигами так же, как и подвигами ветеранов Великой Отечественной войны. Поздравляю вас с праздником, дорогие жители. Желаю нам всем мира и благополучия, добра и терпения, больше радостных событий и веры в нашу будущую великую победу.

0: Прогноз погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды — ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всех приветствую, с вами Ольга Негина. В пятницу 8 мая ожидается пасмурная погода, плюс 18 градусов днем, вечером плюс 15, без осадков. Днем юго-западный ветер сменится на западный, 3 метра в секунду. Влажность воздуха 85%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация. Я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тобольской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Записывайте рецепт идеальной пятницы.
1: Берем две щепотки харизмы ведущих,
0: одну порцию интересного гостя
1: и щедро приправляем музыкальными хитами.
0: Готово! Подаем в эфире 104 FM в пятницу в 12:00. Приятного аппетита!
2: Реклама.
3: Проблемный ноготь, натоптыши, бородавки, трещины на пятках, пяточная шпора. Ведите ваши ножки к нам. Центр проблемной стопы Анастасии Полянской. Широкий спектр услуг, профессиональное оборудование, одноразовые расходные материалы. Ждем вас по адресам: Новороссийск, лейтенанта Шмидта, 39, первый этаж, проспект Ленина, 23. Телефон 8-918-987-97-27.
2: Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-2046.
4: Форум «Крипто-Юг-2026» в Геленджике. Будущее финансового рынка. Активы, регулирование, эволюция и новые финансовые инструменты. Два дня плотного нетворкинга в Геленджике. Площадка, где встречаются новички, инвесторы и лидеры финансовой индустрии. 6-7 июня Геленджик-арена. Узнавайте детали на cryptoyug.ru и будьте в центре событий. 18+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
6: Коралли. Рядом с вами. Новороссийск, улица Луначарского, 25А, в 5 минутах от центра города.
7: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
8: Хочется настоящего чая. И чтобы кофе не горчил, загляните в магазин «Винтаж». 120 сортов чая, 40 видов кофе от классики до эксклюзива. В наличии и под заказ. Сладости для тех, кто ценит качество. Подарочные наборы, собранные в красивые букеты. Новороссийск, проспект Дзержинского, 174. С 9:00 до 19:00. Есть доставка по городу. До встречи в магазине «Винтаж».
2: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Узнать за 60 секунд. Ваши вопросы. Интеллектуальная волна. GPT-FM.
1: GPT-FM. А что такое подкаст?
2: Подкаст – это серия аудио или видеозаписей, которые можно скачать из интернета и слушать в удобное время. Обычно подкасты посвящены определенной теме или интересу, например, науке, истории, образованию или развлечениям. Создатели подкастов регулярно выпускают новые эпизоды, обсуждая новости, записывая интервью с медийными личностями или рассказывая интересные истории. Слушатели могут подписаться на подкасты через приложение на смартфоне или компьютере, что позволяет автоматически получать уведомления о выходе новых выпусков. Подкасты интересны тем, что предоставляют возможность узнать новое и развлекаться, не отвлекаясь от других дел, например, во время вождения автомобиля или прогулки.

0: Инфопоток сбивает с ног. Не знаешь, где правда, а где фейк? Я Света, виртуальная ведущая 104 FM. Я искусственный интеллект. Ваш свет в потоке новостей. За одну минуту я проскроллю всю ленту. Без воды и суеты. Подберу самое важное, расскажу главное. Новости, факты, контекст и немного драйва. Встречаемся на 104 FM.
1: Реклама.
2: Питомники растений «Ландшафт Про». Весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой и посадкой. С заботой о вас. Питомник растений «Ландшафт Про». Крупнейший питомник на побережье.
3: Геленджик, проспект Геленджикский, 4. Телефон 8-900-38-450-90. Новороссийск, район Цемдолина. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
4: Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цемдолина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29.
5: В магазине «Махровый рай» представлен широкий ассортимент высококачественного постельного белья, полотенец, халатов, покрывал, костюмов для дома и пляжа известных мировых производителей. «Махровый рай» ждет вас ежедневно по адресу Новороссийск, улица Черняховского, 15, торговый центр «Каскад» в районе памятника «Матрос с гранатой».
4: Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
6: 64-20-46. Код города 86-17.
4: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов. Премиальный кроссовер Honchi HS5 от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Двухлитровый двигатель, полный привод и отделка кожей Napa обеспечат вам максимальный комфорт. Только этой весной выгодный кредит на кроссоверы Honchi от ПАО «Совкомбанк». Пройдите тест-драйв у официального дилера Honchi «Коралли».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности и наличие уточните у официальных дилеров Honchi. Фактические характеристики могут отличаться в зависимости от комплектации. Не является офертой.
1: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: «Черноморские истории». Радиогид по прошлому Новороссийска. Программа подготовлена при поддержке ПАО «Новошиб».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Черноморские истории. Радиогид по прошлому Новороссийска». И я ее ведущая Юлия Сапковская. Сегодня, в преддверии 81-й годовщины Великой Победы, я расскажу о ветеране Великой Отечественной войны, отдавшем почти полвека морской отрасли и посвятившем более 30 лет из них Новороссийскому морскому пароходству. Натане Авраамовиче Винницком.
0: Мы гордимся.
1: Натан Авраамович Винницкий родился 18 октября 1925 года в Одессе. В 1941, когда началась война, его семью эвакуировали в Фергану, где он продолжил обучение в школе. В 17 лет юный Натан подал заявление с просьбой зачислить его в ряды советской армии. Его отправили учиться в артиллерийское училище в Харькове. После ускоренного выпуска в июле 1943 года молодой лейтенант Винницкий попал на фронт. Сначала командовал взводом, потом батареей артиллеристов. Был тяжело ранен. За проявленную храбрость на полях сражений был награжден орденом Красной Звезды. По окончанию войны – медалью за победу над Германией, орденом Отечественной войны первой степени и многими другими. Вернувшись в Одессу в 1945 году, он поступил в Институт инженеров морского флота. Окончил его в 1951 и по распределению уехал работать в Баку, в пароходство «Касп-танкер». Начинал с диспетчера, потом рос по службе, стал главным диспетчером, затем заместителем начальника службы перевозок. В 1965 году Натана Авраамовича перевели в Новороссийск в управление Черноморского нефтеналивного флота. Позже, когда управление стало морским пароходством, он возглавил службу перевозок и движения флота. С 1986 года работал начальником отдела фрахтования управления эксплуатации флота. Натан Авраамович был высококвалифицированным профессионалом. Постоянно искал способы сделать работу флота эффективнее, предлагал рациональные идеи и внедрял новые технологии. Он одним из первых начал использовать компьютеры ЭВМ «Минск-22» для отслеживания местоположения судов в реальном времени. Еще в 1970-е годы, задолго до сегодняшнего интереса к Северному морскому пути, под его руководством пароходство организовывало рейсы танкеров в Антарктику. Суда типа «Казбек» не имели ледового класса, но благодаря четкой организации и сопровождению ледоколов все перевозки выполнялись успешно и в срок. За свои трудовые успехи Натан Авраамович был награжден орденом «Знак почета», знаком «Почетный работник транспорта России», медалью «300 лет российскому флоту». Но коллеги высоко ценили его не только за профессионализм, но и за доброе отношение к людям. Натан Авраамович умел поддержать в трудную минуту, сам никогда не унывал и обладал прекрасным чувством юмора. В Новороссийском морском пароходстве Натан Авраамович Винницкий проработал до 1998 года, а в 2000-м его не стало.
0: Программа подготовлена при поддержке ПАО «Новошиб».
1: Если вы хотите поделиться с нами своей информацией об истории города или же услышать о том или ином событии, повлиявшем на ход его развития, пишите нам в чат-бот телеграм-канала «Радио 104 FM Новая Россия» или на наш студийный номер в МАКС 8-966-740-38-38 и становитесь нашими соавторами. До встречи в эфире!

0: 2008 год. Каждый четверг в 20:00 настраиваем радиоприемники
1: на 104 FM
0: и делаем на пару делений громче. Студия погружается в атмосферу качественной электронной музыки, которой мы делимся с вами через динамики. За пультом именитые музыканты и диджеи электронной сцены Юга России и не только. За микрофоном голоса, которые так знакомы побережью.
1: Женя Вайт, Олег Монтега, Максим Капитан и Артем Тени.
0: Четверг, 20:00. Фирменное шоу «Тактика звука» на 104 FM. 12+. Реклама.
2: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно. Но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. О, «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
0: Завод кровельных материалов, металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник, собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Золотая Рыбка, 22А. Геленджик, село Марьина Роща, Ленина, 4. Единый справочный номер 8 800 101 3101.
3: Тут не сидят, тут поют и танцуют до утра. Караоке-рестор. Ресторан «Песняков». Вечер начинается с песни, а заканчивается танцами в кругу своих. Ждем вас с пятницы по воскресенье. Приходи и сияй. Новороссийск, Советов 42. Звоните 8-918-058-0500. 18+.
0: Концертное агентство «Водолей» представляет 26 мая в Гуртеатре Новороссийска комедия «На все времена. Арифметика мужских измен». В спектакле принимают участие Дарья Пармененкова, Иван Алексеев Лару, Игорь Письменный, Елена Сташевская. Начало спектакля в 19:00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheatr.ru. 16+.
4: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех, кто сейчас слушает радио 104.0 в студии с новостями Екатерина Захарова. В этом выпуске. В Новороссийске платные муниципальные парковки на 3 дня станут бесплатными. Анапа стала лидером по количеству отелей «Все включено» в России. Пожар вспыхнул на АЗС в Дагестане.
1: Происшествия.
2: Пожар вспыхнул на АЗС в дагестанском Каспийске. Площадь возгорания на улице Гагарина 250 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном МЧС. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, пишет РИА Новости. По предварительной информации, пострадавших нет.
1: В Новороссийске.
2: В Новороссийске с 9 по 11 мая платные муниципальные парковки станут бесплатными. Они расположены на улицах Леднева, Коммунистической, Жуковского, Козлова, Карла Маркса, Новороссийской Республики, Губернского, Сипягина, Советов и Анапском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
1: В Анапе.
2: Анапа стала лидером по количеству отелей «Все включено» в России. В городе работает 80 таких объектов. 61% от всех отелей с этой системой по стране и 80% от краевых. Всего на Кубани больше 100 гостиниц «Все включено». Спрос на формат стабильно высокий, поэтому ательеры расширяют услуги и переходят на «Ультра все включено», пишет BFM Кубань.
1: На дорогах.
2: В завершении выпуска коротко об обстановке на дорогах Новороссийска. По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас небольшой затор на улице Революции 905 года. От Мира до лейтенанта Шмидта быстро не проехать. На въезде в город придется постоять на улице Судостальской. На выезде из Кирилловки на Лермонтова и Кооперативный затор. И небольшая напряженность на Советов от Кутузовского круга и до улицы Бирюзова. К этой минуте вся информация. В студии была Екатерина Захарова. Будьте с нами на FM 104. Встретимся уже в 6 вечера.

0: Прогноз погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всех приветствую, с вами Ольга Негина. В пятницу 8 мая ожидается пасмурная погода, плюс 18 градусов днем, вечером плюс 15, без осадков. Днем юго-западный ветер сменится на западный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 85%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация. Я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тобольской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

Только музыка на 104FM. Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья. Всегда актуальные, всегда достоверные. Реклама. Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.

0: вашему бизнесу, а рекламой займемся мы.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
2: Каралли – рядом с вами. Новороссийск, улица Луначарского, 25А, в 5 минутах. От центра города.
1: Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
3: В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп. Место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
4: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Что, где, есть на побережье.
1: Всем привет! С вами новый совместный проект радио 104FM и журнала собака.ру «Что, где, есть на побережье». И я, Анастасия Зинченко. Не знаете, куда отправиться на предстоящие праздники? Мы подготовили афишу модных мероприятий специально для вас. Итак, поехали! Отметить День Победы приглашает культурный центр «Старый парк». С 9 по 11 мая в Доме искусств рассказы о полководцах, подвигах защитниц нашей страны, героях Малой Земли и детях войны, сражавшихся в партизанских отрядах. В Доме Кавказа и музеях минералогии и палеонтологии можно узнать неизвестные факты о битве за Кавказ, летчики Покрышкине и о том, какие камни обеспечивали связь и защищали небо в годы войны. 0+. Любители театрального искусства 10 мая в 16:00 ждут комедия «Последняя попытка» по пьесе Михаила Задорнова. 11 мая в 17:00 спектакль «Ловушка для одинокого мужчины». Подробности и билеты на сайте starypark.ru. Ретро-дискотека «Бла-бла-кафе» каждую субботу в 21:00. Танцы под хиты 80-х, 90-х и 2000-х. Вход бесплатный. Атмосфера ностальгии и драйва. Адрес: Новороссийск, улица Исаева, 2. Бронирование по телефону. +7 964 911 66 40. Не пропустите. 18+. 10 мая в 20:00 в Геленджик-арене пройдет незабываемое шоу «Караоке с оркестром» от «Синтеза оркестра», где вы не зритель, а главный артист вечера. Под живое звучание оркестра в атмосфере света и общей энергии можно спеть любимые хиты без подготовки, без стеснения, просто потому, что вы любите музыку. Билеты без комиссии уже доступны на сайте geljanjikarena.ru. Приходите петь, чувствовать и проживать музыку вместе с тысячами таких же любителей настоящих эмоций. 12+. Проведите майские ярко, красиво и интересно. Это был совместный проект радио 104FM и журнала собака.ру. Что, где, есть на побережье с Анастасией Зинченко. До встречи в эфире!

0: меняйся к лучшему. Коннект.
1: Всем привет.
2: Шоу «Коннект» начинается прямо сейчас.
1: Итак, мы снова с вами.
3: Добрый вечер, друзья.
4: В студии Андрей Антонов.
5: В студии Екатерина Захарова, Петр Костенко.
6: Юлия Клюскович, Лав Герасимов.
7: С вами Денис Денисенко.
3: Давай, создаем настроение и танцуем на 104.5. Так что пишите, друзья, свои сообщения.
0: Ежедневно по будням в 18.00 на 104.FM.
6: Спасибо, что были с нами. Всем чао-какао.
3: Всем пока-пока.
0: «Коннект». Присоединяйся. Реклама. Продли жизнь своему авто с ДКАТ-сервис «Новороссийск». Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. «Новороссийск», САК «Иван-Сетти», 7. Телефон 8-988-888-0093. Подробности об организаторе акции, сроках, правилах и миссии проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено. Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
8: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
9: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
10: Мы ищем такой вариант, чтобы и природа рядом, и все нужное поблизости. Можете подобрать?
8: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
11: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
2: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
0: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: «Хорошие манеры» на 104 FM.
1: Приветствую вас, друзья! С вами Лела Уфимцева и программа «Хорошие манеры» на 104 FM. Сегодня мы с вами поговорим о том, как вернуть себе спокойствие в стрессовой ситуации. Стрессовые ситуации могут возникать в любой момент, и они проверяют не только наши нервы, но и воспитанность. В такие моменты особенно важно помнить о правилах этикета, которые помогают сохранить достоинство и контроль. Первое, что стоит сделать, это остановиться и сделать паузу. Это позволит вам не сказать лишнего и вернуть ясность мыслей. Часто в состоянии стресса мы можем сказать то, о чем потом пожалеем. Поэтому важно дать себе время на осмысление. Контроль над голосом также играет ключевую роль. Тихий и ровный тон всегда звучит увереннее, чем крик. Даже если внутри вас бушует шторм эмоций, постарайтесь сохранить спокойствие снаружи. Это поможет не только вам, но и окружающим чувствовать себя более уверенно. Обратите внимание на свои жесты и мимику. Они могут выдать ваше внутреннее состояние. Скрещенные руки, резкие движения или закатывание глаз лишь усиливают напряжение и могут спровоцировать конфликт. Вместо этого старайтесь держать осанку открытой и расслабленной. Это поможет создать более спокойную атмосферу. Ну и, конечно, когда вы говорите, старайтесь фокусироваться на фактах, а не на эмоциях. Используйте конструктивные фразы без обвинений. Например, вместо того, чтобы сказать «Вы меня выводите», лучше сформулировать так «Мне сейчас трудно сосредоточиться». Это поможет сохранить диалог и избежать ненужных конфликтов. Не забывайте о том, что вы имеете право выйти из стрессовой ситуации. Вежливо сказать «мне нужно несколько минут» — это не признак слабости, а проявление зрелости и уважения к себе и окружающим. Так вы сможете вернуться к разговору с ясной головой и более взвешенными мыслями. С вами была Лела Уфимцева. Помните, что хорошие манеры в стрессовых ситуациях — это не только способ поддержать себя, но и возможность проявить уважение к другим. Умение сохранять спокойствие и контролировать свои эмоции – это истинный знак воспитанности и внутренней силы. 104 FM.

0: Добрый день, молодой человек. Пропустите меня первой в лифт.
1: С чего бы?
0: Ну что за манеры?
1: Это и есть хорошие манеры. По правилам этикета первым в лифт должен заходить мужчина. Все о хороших манерах и правилах этикета слушайте на 104FM. Присоединяйтесь. Откройте для себя мир вежливости и культуры общения.
2: Реклама. Хотите освоить новую профессию или повысить квалификацию в сфере подологии, маникюра и педикюра? Приходите на курс Анастасии Полянской. Здесь работают ведущие инструкторы Новороссийска и Краснодара. Предоставляются все необходимые материалы и оборудование. Новороссийск, лейтенанта Шмидта, 39, первый этаж. Телефон 8-918-467-07-14.
3: Завод кровельных материалов, металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник. Собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Циндолина, улица Золотая Рыбка, 22А. Геленджик, село Марьина Роща, Ленина, 4. Единый справочный номер 8-800-101-3-101.
4: В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
5: Подробности об организации акции, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
6: Форум «Крипто-Юг» 2026 в Геленджике. Будущее финансового рынка. Активы, регулирование, эволюция и новые финансовые инструменты. Два дня плотного нетворкинга в Геленджике. Площадка, где встречаются новички, инвесторы и лидеры финансовой индустрии. 6-7 июня Геленджик-арена. Узнавайте детали на cryptoyug.ru и будьте в центре событий. 18+.
7: Джили Манджаро Flagship SE. Это новая версия самого популярного в России полноприводного кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Джили Манджаро. Это космос.
8: Официальный дилер Джили – Каралли. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. Каралли. Рядом с вами.
9: Хочется настоящего чая, и чтобы кофе не горчил, загляните в магазин «Винтаж». 120 сортов чая, 40 видов кофе от классики до эксклюзива. В наличии и под заказ. Сладости для тех, кто ценит качество. Подарочные наборы, собранные в красивые букеты. Новороссийск, проспект Дзержинского, 174. С 9.00 до 19.00. Есть доставка по городу. До встречи в магазине «Винтаж».
10: Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемый музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова, 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
11: 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Добрый вечер. У микрофона Екатерина Захарова. В эфире 104 FM. Выпуск новостей. Главные темы. В Новороссийске из-за репетиции Парада Победы ограничат движение. В Геленджике здание школы номер 1 включили в реестр объектов культурного наследия. Россиян предупредили о новой схеме обмана родственников бойцов СВО.
1: Новое в России.
2: В МВД России рассказали о новой мошеннической схеме, применяемой в группах, где родственники ищут информацию о пропавших или не выходящих на связь бойцах. Злоумышленники предлагают переезд чата из-за якобы блокировок или технических проблем. По информации ведомства, пользователи получают ссылки.

0: ссылку на новый чат, но она ведет не к нему, а к боту. Под предлогом подтверждения участия у жертв просят номер телефона и код из СМС. После этого мошенники воруют аккаунт и используют его для своих целей, пишет Артим.
1: Жизнь города.
0: Сегодня в центре Новороссийска из-за репетиции военного парада Победы ограничат движение транспорта. С 20.00 до полуночи нельзя будет проехать по обеим сторонам улицы Советов на участке от Кутузовской до Свободы, сообщили в пресс-службе администрации города. Как на этот период будет организовано движение общественного транспорта и где не стоит парковать свой автомобиль этим вечером, можно узнать на официальном сайте и в соцсетях администрации Новороссийска.
1: В Геленджике.
0: В Геленджике здание школы номер 1 включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Речь идет о первом в городе здании школы десятилетки, которое в годы Великой Отечественной войны использовали как госпиталь и головной полевой эвакуационный пункт, пишут Краснодарские известия. Здание отражает историю госпитальной базы на Черноморском побережье в годы войны. Здесь совершали свои трудовые подвиги медицинские работники и жители города.
1: На дорогах.
0: Напоследок коротко об обстановке на дорогах Новороссийска. В эти минуты, по данным сервиса Яндекс.Пробки, придется задержаться на въезде в город на улицах Судостальской, Сакаеванцети, Магистральной, вплоть до Кутузовского круга, пробка на Советов от Кутузовского кольца и до революции 905 года. На Цедрику придется постоять в районе Горбольницы и также затор на выезде из Кирилловки на Лермонтова и Кооперативной. К этой минуте все новости. В студии была Екатерина Захарова. Будьте с нами прямо сейчас. На FM-104 стартует вечернее шоу «Коннект». И в студии уже Петр Костенко.
2: Мы здесь, дорогие друзья. Мы с вами все эти годы, все это время. Сегодня же день радио просто. А мы на нем, как вы знаете, работаем. Что-то мне подсказывает.
0: Что же ты не радостный такой?
2: Я абсолютно радостный.
0: Или
2: внутри.
0: Это философское настроение.
2: Это очень разное настроение на радио. Мы в наших передачах абсолютно, знаешь, искренне. И всегда показываем то, как есть. Мир вот этот многогранный. И слава Богу, дорогие друзья, что вы все это терпите. И судя по вашим комментариям, вам периодически это даже нравится. Поэтому мы с Андреем будем говорить сегодня о радио, о вас и о нас в этих эфирных волнах.
0: Принимаем сегодня поздравления тоже. Ну и пока у нас Леша Свик на 104 FM и вместе с Нюшей.

0: И вот мы здесь, вы там, мы тут. И все это называется 104 FM.
1: Да, как говорили раньше, и вот, дали ему год, а он кричит, ругается, что два полагается. Шучу. Такая старая советская добрая шутка.
0: Почему сегодня можно.
1: Да, почему я обратился к советским, так сказать, временам, вот так сразу петь? Кстати, мы не представились. Петр Костенко, Андрей Антонов и вечернее шоу «Коннект».
0: Мы тут. Почему? Вот скажи мне, пожалуйста, почему ты вдруг так вспомнил?
1: А потому что именно в советское время был учрежден замечательный праздник.
0: Нет, не может быть.
1: Да,
0: какой?
1: Представляешь, день радио.
0: Подожди, но... И он 7 мая.
1: Да, и он 7, ну, естественно, 7 мая неспроста, как бы, да, а утвердили в 80-м году уже вот в том виде, в каком мы его по сей день знаем, да, день радио. Петь, если ты не знал, я тебе расскажу. Это профессиональный праздник людей, которые трудятся в сфере связи. То есть это не только мы с тобой, да, и наши коллеги. Это еще и работники телевидения. Ну, все, кто на радиостанциях. На почте, между прочим. Есть.
0: Тоже.
1: Вот, да, я вот сейчас с удивлением узнал, что телеграмму можно дать по сей день. И сделать это можно либо по телефонам, там, горячь, прямо онлайн, как бы звонишь, да, по номеру. Вот, либо в отделении почты лично, как старые добрые времена. Вот, поэтому сотрудники почты, а также в компаниях, обеспечивающих связь телефонную и мобильную. Вот. Кроме того, смотри, это торжество отмечают инженеры, имеющие отношение к этой отрасли, техники, операторы и, внимание, кто?
0: Ведущие.
1: Радиолюбители. Нет, ведущие я уже нас упомянул. Вот, поэтому вот такой замечательный праздник у нас сегодня. Дорогие наши слушатели, от всей души вас поздравляем. А особо, естественно, причастных, потому что я уверен, что среди тех, кто слушает радио «Новая Россия», наверняка есть и работники почты, возможно, и телевидение нашей замечательной телебашни. Ну, естественно, работники в сфере мобильной связи. Это наш с вами, дорогие друзья, общий праздник,
0: да.
1: Официально. Ура! Ура, товарищи!
0: Все, можно танцевать под музыку.
1: Можно, да, можно танцевать.
0: Если вы сейчас находитесь в общественном транспорте и как-то относитесь к этому празднику, вставайте и танцуйте.
1: В наушниках слушайте. Да, кстати, стоит напомнить, что нашу радиостанцию можно слушать не только по волнам, как бы, да, как завещал великий Александр Попов, но и если у вас есть вдруг интернет,
0: да,
1: и вы находитесь вообще...
0: По какой-то причине,
1: и вы находитесь вообще в какой-то другой стране мира, скачивайте приложение «Радио Новая Россия 104 FM» и будьте с нами 24 часа в сутки в любой точке планеты
0: на
1: Земля.
0: На Wi-Fi волнах.
1: Да, на Wi-Fi волнах. Везде, где есть интернет. Что еще сказать, Петр? Ну, смотри, ну и тема же у нас сегодня, как бы, да, день радио, мы обсуждаем все, что с этим связано. Может быть, вспомним с тобой какие-то забавные истории, как бы, почему нет. Вспомним вообще о истории создания радио, такой небольшой исторический экскурс, да, как бы проведем. Ну и если вы вдруг желаете, да, имеете такое желание, на главное возможность поздравить в нашем с Петром лице, так сказать, всех причастных к радиоотрасли, пишите нам
0: поздравления.
1: Поздравления, да. Кстати, у нас есть, мы обязательно послушаем уже.
0: Да.
1: В Макс, да, наш телеграм-канал в Макс.
0: Ты что такое говоришь?
1: А что я такого говорю? Ничего такого я не говорю. Есть и телеграм-канал, кстати, не запрещенный на данный момент мессенджер, поэтому можно об этом абсолютно спокойно говорить. Ну, естественно, в Максе, куда же без Макса, вот, мы тоже есть.
0: И что я хотел сказать, друзья, если у вас есть какая-то личная история, связанная с радио, где у вас оно выручило, помогло, что-нибудь произошло.
1: Если вы не хотите нас поздравлять,
0: расскажите свою историю,
1: что для вас этот день означает,
0: что
1: радио, да, какую нишу, что ли, да, какое место в вашей жизни занимает, может быть, какой-то случай, связанный именно с радио. Не обязательно с нашим, как бы, вообще в широком смысле.
0: В целом, да. А пока послушаем музыку, ведь она тоже бывает на радио.
1: Именно для этого и создана наша радиостанция, чтобы слушать музыку.

0: Вот так закончилась песня.
1: Это что это было?
0: Финал песни я
1: пытался повторить. А, это ты решил подпеть как бы.
0: Подпеть великим, да.
1: Больше никогда так не делай. Это вечернее шоу «Коннект». Праздничный день радио сегодня, дорогие друзья. Петр Костенко, Андрей Антонов. И пока я немножко погружусь, да, вот в исторические эти волны.
0: Давай.
1: А тебя, Петр, попрошу пока вот подготовить то замечательное поздравление, которое у нас уже есть. Да, вот пока я буду рассказывать, ты пока подготовь. Значит, смотрите, дорогие наши слушатели, если кто вдруг забыл или не знал, я напомню, что в 1895 году, 27 апреля по старому стилю, ну а уже мы живем по-новому, то есть 7 мая, российский замечательный абсолютно физик Александр Попов показал изобретенный им прибор участникам заседания Русского физико-химического общества. Вот, изобретение представляло собой аппарат, принимавший со значительного расстояния, это так описывал сам Александр Попов, электромагнитные колебания и записывающий их. Приемник мог регистрировать лишь колебания, которые создавала сама природа. Поэтому Попов назвал свое изобретение, Петр, знаешь как?
0: Ну-ка.
1: Грозоотметчиком. Грозоотметчиком.
0: Ничего себе.
1: Да, да, да. А вот уже в июле 1895 года к грозоотметчику присоединили телеграфный аппарат Морзе, который умел записывать радиограммы. В общем-то, тогда ученый отметил, что этот прибор можно использовать для передачи сигналов на расстояние, ну, если, конечно, получится найти источник быстрых электроколебаний, который будет обладать достаточной энергией. Он в совершенстве, естественно, нашел этот источник, и прибор начали использовать во флоте, в ВМФ. Вот. И также Попов создал первый в мире приемник, который при помощи телефонной трубки мог принимать сигналы на слух. Вот, вот такая вот история, представляешь?
0: Ничего себе!
1: Да.
0: Слушай, ну это солидно, это солидно.
1: Вот, да, вот так-то все произошло. Но злые языки еще, правда, утверждали, что некий итальянский физик Маркони тоже там чего-то там изобрел. Вот, а в спор вмешался также и всем известный Никола Тесла. Вот, и даже...
0: Я знаю Маркони,
1: даже
0: он был отсудил, в Реутов ТВ.
1: Даже отсудил, знаешь, отсудил даже у Маркони там какие-то права. На самом деле, вот в каждой стране, там, у индусов, у них свой изобретатель радио, там, они, им приятно об этом думать.
0: Я думаю, это из зависти к России.
1: Естественно, да.
0: Лишь бы кого-то назначить.
1: Лишь бы кого-то назначить. Но на самом деле изобрел Попов. Да, ну, а то, чего греха таить, там, параллельно шли исследования и у Герца. Он, на самом деле, использовал части работы Герца, немецкого физика. Вот эта единица частотная, ну, Герц. Да, это не просто так. Такое был ученый.
0: Естественно, да.
1: Вот. Ну и с Маркони они вообще были знакомы, в общем-то, даже в некотором роде, как ученые, друг друга очень уважали, были лично знакомы. Ну а Тесла, он, как видишь, все-таки как американский физик, он там чего-то пошел в суды, там что-то высудил, ну, вот
0: да,
1: это вот. Но мы на это абсолютно внимания не обращаем. Так,
0: но,
1: ну все.
0: Вот, да, ты знаешь, я сейчас хорошо подумал, что хорошо, что все-таки Герц изобрел Герц, потому что, ну, 20 Костенко или там 500 Костенко звучит так себе. А вот 500 Герц действительно неплохо.
1: Неплохо звучит.
0: Согласен.
1: Готово у нас. Да, ну и прежде чем ты включишь, коллектив Радио 104 FM с профессиональным праздником поздравляет главный врач городской больницы номер 1 Новороссийска Валерий Кархмазов. Слушаем.
2: Я, Кархмазов Валерий Тамазович, главный врач городской больницы номер 1 Новороссийска, поздравляю вас и всех причастных с Днем Радио. Этот праздник объединяет всех, кто связан с миром информации, звука и живого общения. Желаю вам творческого вдохновения, интересных проектов, новых профессиональных высот. Пусть в ваших домах всегда царят счастье, мир, добро, благополучие, а работа приносит только радость и удовлетворение. Как врач, желаю вам здоровья, долголетия, мира и добра. Скорейшей нам всем победы. С уважением, Валерий Кархмазов.
1: Огромное спасибо Валерию Кархмазову за это поздравление. Естественно, всему коллективу нашей городской больницы номер один огромный привет от радио «Новая Россия».
0: Да, ну, спасибо. Да,
1: если у вас есть поздравление, либо какая-то радиоистория, как говорится, пишите нам. Мы есть в Максим, мы есть в Телеграме, где вам удобно. Если у вас есть связь, там и напишите. А мы пока...
0: Приятно, что нам пишут просто «С днем радио», ребята.
1: С днем.
0: И
1: это тот, да,
0: сердца.
1: Это посылаем, тоже это безусловно приятно. Безо всяких историй. Просто сердце отправьте. Мы будем довольны. Пока слушаем музыку.

0: Реклама. Хорошее место для рекламы. Сразу слышно. Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17. Премиальный кроссовер Honchi HS5 от 4 100 000 рублей. Двухлитровый двигатель, полный привод и отделка кожи Napa обеспечат вам максимальный комфорт. Только этой весной выгодный кредит на кроссоверы Honchi от ПАО «Совкомбанк». Пройдите тест-драйв у официального дилера Honchi «Коралли».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности и наличие уточните у официальных дилеров Honchi. Фактические характеристики могут отличаться в зависимости от комплектации. Не является офертой.
2: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
3: А можно, чтобы и терраса, и двор закрытый, и до моря недалеко?
4: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
2: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
5: Неоферта застройщик ООО «СЗЛ» без проектной декларации на сайте наш.ком.рф.
0: FM 104. Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.
6: Коннект. Вот все-таки чувствуется твое уважение, Андрей, к нашим радиослушателям. Вот ты покашлял сейчас перед выходом не в сторону микрофона, а в мою. И чувствуется, что ты чтишь аудиторию. Это радует, это радует. Это радио.
7: Это радио,
6: это
7: да.
6: Радио.
7: Я чту коллег, но я кашляю не заразно, так что не надо. Тем более, все, мы с тобой теперь обязаны быть суперздоровыми благодаря замечательному поздравлению от главврача нашей городской больницы номер один. Мы продолжаем отмечать вот прямо здесь, в эфире, 131-ю годовщину дня радио. Ну, уже как бы оно объявлено было в том виде, в котором есть сейчас,
6: да.
7: Позже, но...
6: Если бы не мы, то Попов в прошлом не изобрел бы.
7: Да, там мы тут при чем?
6: Это просто квантовый взгляд назад. Так вот, значит, для кого он изобрел бы, если бы не для нас?
7: Вообще-то для ВМФ изначально, понимаешь? Как бы, а не для того, чтобы ты, Петя, имел возможность уникальную. Нет-нет, да и подрабатывать на радиостанции.
6: Это надо спросить у ВМФ еще, подожди. Так вот, что хочешь сказать, Андрей? Вот, а как ты, можно я задам этот вопрос?
7: Вот твое... Ты вот так берешь в свои руки, да? Ты перехватываешь инициативу.
6: Я чуть-чуть решил подержаться за инициативу.
7: Давай, подержись за нее.
6: Подскажи, пожалуйста, как ты впервые встретился вот с радио, в принципе,
7: я?
6: В своей жизни?
7: Да, да вот, Петь, ну, в жизни каждого советского мальчишки и девчонки было радио.
6: Так.
7: Прям вот с самых ранних лет. Когда еще не ходил в школу, ну, если ты не знаешь, да, я-то помню, в каждом доме была так называемая радиоточка. Это была такая же розетка, как и обычная, да, но 220 вольт там не было. Там было, собственно говоря, низковольтовое соединение, да, и были специальные сетевые радиоприемники.
6: Ты... Нет, я
7: практически такого... да. Нет. Почему-то на кухнях, вот я не знаю почему.
6: Чтобы готовить было удобно.
7: Да, ну на кухнях обычно
6: сейчас
7: была выведена.
6: Сейчас такая радиоточка есть для турецких сериалов.
7: Вот, обычно выведена была эта радиоточка. Приемники подвешивались на стене, были специальные радиоприемники. Вилка, штепсель, ты это вставлял. Даже какая-то была плата там символическая за вот пользование этой значит, радиоточкой в услугах ЖКХ. Вот. А обычно в семьях, тогда же, знаешь, как все в советских семьях, все было одинаково, вот этот замечательный радиоприемник, он еще использовался как полочка для спичек. Вот. Ну, в тех домах, в которых я бывал, у друзей у своих, там, где были у нас газовые плиты, вот, почему-то любили именно на радиоприемник еще запас спичек там держать. Очень удобно это было, да. Вот. Ну и были абсолютно потрясающие на советском радио, вот этом проводном, центральном, скажем так, были абсолютно потрясающие передачи для детей, радио всякие спектакли, знаешь, интересные как бы.
6: Вот.
7: Вот. Ну, а уже когда в школу, пошел, была знаменитейшая вообще программа, передача, радиопередача «Пионерская зорька». И ты, когда шел завтракать на кухню, да, то, соответственно, как бы ты включал в эфире «Пионерская зорька».
6: И что там было? Да. Ну, музыка, я
7: там,
6: так понимаю.
7: Ты знаешь, в «Пионерской зорьке» там всякие были новости какие-то там. Ну, для ребят вот то, что интересно было, да, для детей на тот момент, для пионеров, скажем так. Это была достаточно бодрая такая, заводная, чтобы ты вот... Все, ее задача была в том, чтобы ты, ну, как раз вот собираясь, она предполагалась, что вот как раз в это время дети завтракают перед тем, как уйти в школу. И задача этой программы была в том, чтобы ребенок, школьник, ушел в школу в хорошем таком, приподнятом, классном, классном настроении. Вот. Потом, правда...
6: Сегодня сожгли дневники.
7: Вмешалась в эту историю телевидение.
8: Журнал, точнее.
7: Телевидение вмешалось, потому что я помню, что первые годы, вот в это время, когда ты собирался в школу еще до 8, по телевизору программ никаких не было. Вот. А потом вели уже утреннее вещание и показывали гимнастику, типа аэробики что-то.
6: Да, да, да,
7: вот
6: да,
7: эта
6: да,
7: музыка
6: да.
7: знаменитая. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. И вот и под нее было уныло завтракать, потому что, ну, когда уже есть вместо радио телевидение, захотелось посмотреть. А потом показывали мультфильм.
6: Ну, это...
7: Да, тут да. Это они это таким образом, наши коллеги из телевидения, переманивали аудиторию с радио. Так что вот, была у меня уже, когда я подрос, любимая такая программа «Литературный дилижанс» называлась она. Вот. И там были всякие радиоспектакли
6: это
7: интересные.
6: Это были федеральные проекты?
7: Федеральные, конечно. Это было федеральное. Ну, были и включения местных сетевых радиостанций. Что у нас была и в городе в Новороссийске тоже была вот такая сетевая радиостанция. Она достаточно долго вещала. Ну, уже сейчас просто нету этих проводного радио, такого нет. Поэтому и не стало. Вот, а было, конечно, были и местные какие-то включения. А рабочий полдень. В рабочий полдень. А, Петь?
6: Ну, я, к сожалению, ничего этого не слышал.
7: Рабочий полдень — это было для работающих людей, чтобы когда они на обеденном перерыве там всякие, значит, там тоже песни какие-то, а теперь по заявке доярки из села там такого-то, такого-то района для всего коллектива фермы звучит София Ротару. Там или Валерий Леонтьев. Да, вот. Вот. Ну и, естественно, невозможно было пропустить... такие вещи, как сеанс производственной гимнастики.
6: Вот это я знаю.
7: Да.
6: Да. Но не слышал ни разу, но делал. Слушай,
7: поставьте
6: так.
7: ноги на ширину плеч.
6: Так, это вот очень интересно, очень круто. Это советский
7: период. И очень долго.
6: Ничего, это очень интересно. Ничего, мы все слушали с большим интересом. А теперь расскажи, пожалуйста, о том, что было дальше, как говорится. Какие еще проекты уже из современной истории России тебя стали привлекать?
7: Петь,
6: и во сколько ты начал работать?
7: Петь, наша праздничная программа, да, превращается в интервью.
6: Минуту.
7: Интервью с вампиром, да, вечно живущим Андреем Антоновым.
6: Значит, я вам объясню. Андрей Антонов, да,
7: ну,
6: это
7: да. Старый больной человек.
6: Основной
7: да.
6: голос, я не побоюсь этого слова, Новороссийска, да, радийный, местами невидимый, но множество реклам и так далее. И поэтому я счастлив, что у нас выпал с тобой эфир на этот день, и я хочу узнать эти моменты.
7: Это бенефис какой-то ты, что бенефис какой-то устроил.
6: Люди, которые слушают нас, тоже хотят знать эту информацию, потому что, извини, ну, если говорить о радио, ты величина под названием «Глыба» радиоэфира этого города. Поэтому
7: Александру... Орден Александру Васильевичу.
6: Орден и медаль, да. Теперь хотелось бы послушать начальника транспортного цеха.
7: Да.
6: Расскажи, пожалуйста. Итак, это советский период, и очень классно и круто. Я вообще не знал таких вещей. А теперь...
7: Серьезно?
6: Серьезно, серьезно. Вот я поэтому слушаю, вот, так сказать, разинув рот.
7: Надо же. Я думал, ты застал сетевое радио.
6: Я только так выгляжу. Я из поколения Альфа, как вы знаете, поэтому...
7: Да-да-да, это была такая тема у нас.
6: Да, так вот, ты мне, пожалуйста, расскажи, это советский период, а дальше что происходило? И как бы закончи эту историю тем, как ты попал на радио.
7: Давай, Петр, знаешь, сделаем следующим образом. Наша болтовня — это здорово, но все-таки люди включают музыкальные радиостанции во многом для того, чтобы слушать хорошую, классную музыку.
6: Да.
7: И раз ты так вежливо и культурно меня попросил об этом рассказать, я, конечно же, расскажу. Но после музыкальной паузы.
6: Договорились.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Коннект. Без остатков раствориться. Вот то, что я услышал. Где, в чем, почему? Об этом вы слышали в ближайшие две минуты, которые были. Ну, а мы продолжаем наш эфир с Андреем Антоновым.
2: Праздничный эфир ты забыл добавить. Да, у нас сегодня праздничный эфир на самом деле. А, вот, и ты взял на себя роль интервьюера, и решил меня поинтервьюировать.
1: Да, мы сейчас разбираем, так сказать, профессиональный радийный путь человека, который является голосом вообще города, то есть не только Новой России, вообще города, не только нашей радиостанции, еще и телевидения, и рекламы, и так далее. И, в общем, я думаю, что если спросить каждого...
2: Не останавливайся, продолжай.
1: Если спросить каждого новороссийца, да, вот если поставить твой голос, они поймут...
2: Скажут, да, мы где-то слышали, но кто это, мы не знаем.
1: Ну, может быть.
2: А я и не стремлюсь, честно говоря.
1: А теперь я хочу, чтобы вы знали. Поэтому мы сейчас говорили в предыдущем выходе о советском периоде. Теперь, пожалуйста, расскажи, как ты чувствовал переход вот радио в 90-х от того, что было в Советском Союзе сейчас? Какая передача тебя вдохновляла больше всего, что ты слушал вот уже в период 90-х?
2: Ну, смотри, Петь, все очень просто. Естественно, что и в советское время, помимо проводного радио, да, которое звучало практически в каждом доме, было и радио непроводное, эфирное радио, да, тогда FM-волны были не очень распространены, были программы на средних волнах и на коротких волнах, то есть коротковолновые передачи, это был более качественный прием, вот, средние волны были не такие качественные, но это и сейчас так осталось, вот, но тем не менее, ну, там было просто больше, и практически в каждом доме был такой предмет, как радиола. Да, такой замечательный электробытовой прибор, да, который зачастую включал в себя еще и проигрыватель виниловых пластинок.
1: И у кого-то он появился сейчас опять.
2: Да, у кого-то он, кто-то его ждет с реставрации, ждет, очень, очень надеется дождаться, да. А вот, а пока жду еще и виниловый проигрыватель, да, так. Так, прикупил по случаю.
1: Виниловый проигрыватель.
2: Да, но диджеем я не стану, не переживай, твой хлеб я у тебя не отниму.
1: Ну, я нервничаю вот. Немножко, нервничаю.
2: Ну, и, соответственно, как бы там, знаешь, слушали разное, я тебе честно скажу, слушали вражьи голоса, как говорили, да, там голос Америки было такое, слушали там потихоньку, особенно, ну, музыкальные программы какие-то, там, «Свобода», ну, это диссиденты в основном, знаешь, вот все, кто потом...
1: Ну, да, да.
2: Вот,
1: да.
2: Сегодня ты играешь джаз, а завтра «Родину продашь», да, как бы, ну, да, вот да. Все такое. Ну, было, чего уж там, греха таить, было. А мы не слушали, честно тебе скажу, потому что у нас портовый город, у нас музыки можно было достать и, вот и в хорошем качестве, да, без вот этой вот всякой ерунды. А там, вот где-то там в Москве, где-то они там слушали, короче говоря, такой глупости всякие. Вот. А, ну, естественно, были музыкальные какие-то программы, «Маяк» была самая известная радиостанция. А вообще это был определенный прикол, тогда же даже было на шкале, да, там разные города там. То есть там, Лондон, Вильнюс, Рига, ну, это наши были тогда города, там, Варшава, Берлин. И вот поймать, да, какой-нибудь сигнал, какой-нибудь непонятной радиостанции, и, там, где что-то по-нерусски говорят, и иногда музыка какая-то играет. Ну, в этом был определенный и забава, что ли, даже такая, для детей особенно. Вот это зеленый глаз моргает. Да, да, да, это, да. Вот, это было классно, на самом деле. Какая-то магия в этом была. Ты сидел, понимаешь, интернета же не было. Ну, ты сидел перед радиолой, она так таинственно светилась, как правило.
1: Кто-то,
2: да,
1: говорил вот это... из Берлина, да?
2: И кто там, ты мог, в принципе, при удачном стечении обстоятельств, если там как-то в этих в атмосферных слоях там как-то все это отразилось, или у тебя какая-то антенна, там это, ты ее особым образом настроил, либо как-то там улучшил, вот он. поймать какие-то такие абсолютно далекие там голоса, да. Бытовало мнение тогда, я помню, такая, знаешь, так, типа, что ртутная антенна, она берет все вообще, то есть можно всю Америку можно слушать, там, вот, да, но нельзя, потому что ртуть это страшно ядовитая вещь, но он действительно ртуть, как ну,
1: так
2: бы,
1: и есть,
2: да. так и есть, да. Хотя, знаешь, работники ртутных заводов бы с нами поспорили. Ты видел, как они там купаются буквально в этой ртути? Ну, ладно, ну, то такое, как
1: говорится. Тут же вопрос не в том, что было на видео, а что было после.
2: Да, что было после, да. Ну, вроде как в старых летах. Я как химик все-таки смею утверждать, что ядовитая, да. Ну, вот. И когда я уже поступил в институт, начался вот этот переход с УКВ на ФМ. И пошла волна, потому что, к сожалению, Советский Союз развалился, возникло что-то новое на его месте образование под чудным названием или чудным СНГ, в составе которого и была наша Российская Федерация на тот момент. И мы думали, что это продолжение Советского Союза. Вот, но это оказалось не так. И пошли, вот пошел тот формат, который нам доселе был неизвестен. То есть формат именно музыкальных радиостанций, как вот у нас с тобой сейчас, где есть какие-то, естественно, разговорные программы, но они занимали небольшую нишу, да, где был именно линейный эфир у диджеев, и было много-много-много музыки всякой разной, и приемники стали уже с FM диапазоном появляться в магнитофонах, естественно, там приемники тоже все эти встраивались. И вот вошли плотно в нашу жизнь эти новые, неведомые доселе для нас радиостанции с хорошим качеством звука, с хорошим материалом. То есть изначально тот материал, который воспроизводился, он был в хорошем качестве. Очень много зарубежной музыки, какие-то развлекательные шоу.
1: Но ты поступил в Петербурге.
2: В Петербурге,
1: и, соответственно, слушал в Петербурге все
2: это. В Петербурге, конечно. Ну, они же сетевые радиостанции, они вещали по всей стране. Ну, были, нет, ну, были, конечно, и питерские звезды, которые стали популярны впоследствии во всей стране, да, это на модерне сначала там блистал Дмитрий Нагиев и Сергей Рост, вот, а после того, как они ушли из эфира, из модерна, с радиостанции модерн ушли, там появился Геннадий Бачинский, ныне покойный, царство небесное, и Сергей Стилавин, который до сих пор живет и здравствует, и работает на маяке.
1: Радио, да.
2: На маяке, кстати, да. И у них были еще, на мой взгляд, более крутые эфиры. Вот. Правда, сейчас я боюсь, что уже таких эфиров бы, скорее всего, ну, никто бы не пропустил бы.
1: Есть нюансы, да.
2: Есть нюансы, да. Как бы времена меняются, идет какая-то эволюция. Вот эта эволюция привела к тому, что я не думаю, что такие эфиры сейчас кто-то бы пропустил бы, собственно говоря. Но было весело. Было весело, было свежо, было классно. Была плеяда абсолютно классных радиоведущих. Вот не буду называть там, хотя я уже назвал там радиостанцию.
1: Да, да можно, но, почему,
2: да, почему нет, да, коллеги Ой, наши, вот Европа Плюс гремела тогда, Ксения Стриж, и вот из тех, кто там, да, там был там Жени Шаден, который никто не знал, кто это, мужчина, женщина, как, вроде как оказалось, что это негр вообще на самом деле, да, но непреклонных годов, да, но как бы достаточно молодой, да. Почему? У нас, кстати, ты зря так, у нас в России, в Советском Союзе слово негр, оно не имеет ругательного, скажем так, абсолютно назначения.
1: Ты просто сказал, то ли мужчина, то ли женщина, потом оказалось, что это негр.
2: Ну да, негр мужчина, в смысле, да. Ну, в общем, вот как-то так, и все это было классно, здорово, интересно. Потом я приехал обратно, вернулся в Новороссийск, и на тот момент уже радио «Новая Россия» начало работу свою, у нас работали абсолютно потрясающие ребята в эфире, это был и Сашка Луковский, и Серега Юдаев, и Костя Курдасысоев, Борисов в эфире, и Ксюха Маркелова. В общем, много-много наших коллег работали. Работали они, кстати, я тебе хочу сказать, на уровне не хуже, чем вот столичные, питерские, московские радиостанции. Абсолютно. Ну, может, мне было с чем сравнить. Для меня это было и такая гордость, знаешь, взяла, что думаю, ну надо же, у нас здесь, в Новороссийске, есть радиостанция.
1: Тоже можем,
2: как говорится, да, где работают наши местные ребята, работают отлично, как бы всем, если вдруг кто-то слышит, всем огромный привет.
1: Да.
2: Ну вот,
1: да.
2: Тебе я рассказал. Слушай, все, ну, как на духу рассказал.
1: Вот давай так, да. Когда только начинаешь ходить какую-то профессиональную деятельность, особенно особенно если мы говорим о творческой, а она все-таки у нас с тобой
2: отчасти,
1: творческая.
2: Да, да. Отчасти, да.
1: Всегда есть какой-то человек, на которого ты равняешься. Был ли в твоей жизни, это может быть один или несколько каких-то радиоведущих, которые являлись для тебя вдохновением?
2: Да, ну, ты знаешь, я, всех понемногу слушал. Там одно понравилось, сям другое. Ну,
1: то есть нет таких?
2: Ну, знаешь, так, чтобы сказать, что вот, там, мой кумир, там, нет, такого нет. Есть люди, безусловно, уважаемые, да, это, ну, вот, во-первых, плеяда тех первых диджеев, RGF, да, наших, российских. Тут же Владимир Туз с его потрясающим тембром абсолютно, Ксения Стриж, Женя Шаден, между прочим, кто бы он там ни был, на самом деле, да, потому что немало приятных вечеров, а у него был вечерний, ночной эфир, было проведено в молодости именно под его, скажем так, программы, да, ну, естественно, на вот, тех, кого я упоминал, и Дмитрий Нагиев, Сергей Рост, и Геннадий Бачинский, Сергей Стилавин.
1: Ну, собственно, все, кого ты сказал, все те и повлияли.
2: Ну,
1: ребята,
2: да, ну, а из не наших, да, наверное, тот человек, который тоже что-то заставил о чем-то задуматься, Говард Стерн, если кто вдруг не знает, посмотрите, погуглите, ему 72 года, он до сих пор в строю, да, и Говард Стерн доказывает, Петь, мы уже с тобой об этом за эфиром поговорили, что, оказывается, работая на радио, можно зарабатывать деньги, да, он примерно зарабатывает, я и без зависти, и абсолютно с чувством, конечно, уважения, да, примерно 100 миллионов долларов в год у него.
1: Это все
2: контракт,
1: потому, что у него нет возможности получать зарплату в рублях.
2: Естественно. Если бы он был здесь, конечно, бы он получал с удовольствием в рублях намного меньше и был бы счастлив.
1: Ну, вот. Был бы намного счастливее, это важный момент.
2: Да, намного счастливее был, точно. Да.
1: Так, друзья, мы продолжим, потому что у меня еще есть вопросы. Пишите нам какую-то историю, может быть, которая связана с радио. Просто можете нас поздравить. Сегодня все-таки день радио, и такова и тема нашего эфира. Пишите, улыбайтесь и слушайте 104 FM, как вы это делаете прямо сейчас.
3: Шоу «Коннект».

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: Алтайского края. Подробности по телефону 64 30 50, код города 8617. Уделите больше времени вашему бизнесу, а рекламой займемся мы. Будущее уже здесь. Geely EX5 EMI – гибрид, который говорит сам за себя. Экономия до предела, запас хода до 1000 километров. А в городе только на чистой электротяге. Мощь технологии и разумный расход. Убедитесь лично. Тест-драйв нового Geely EX5 EMI в Каралли на Луначарского 25. Geely – рядом с вами.
1: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
2: А можно, чтобы и терраса, и двор закрытый, и до моря недалеко?
3: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
4: Мы ищем такой вариант, чтобы и природа рядом, и все нужное поблизости. Можете подобрать?
1: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
5: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Легис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп. Место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
6: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.
7: Продолжаем.
8: Да, продолжаем диалог. Праздновать день радио, 131-ю годовщину. Ну и знаешь, Петь, я считаю, что мы не можем сегодня не упомянуть, я считаю вообще диктора, радиодиктора номер один.
7: Абсолютно.
8: Нашего и Советского Союза, и Российской Федерации, как нашего пространства, да, где мы с тобой имеем счастье жить, это Юрий Борисович, конечно же, Левитан. И я сейчас попробую вывести в эфир одно из его, ну, скажем так, легендарных сообщений.
9: Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич.
8: Вот как это было, дорогие наши слушатели. Ну и, естественно, Юрий Борисович Левитан – это тот человек, который объявил на всю нашу необъятную огромную родину о капитуляции немецко-фашистских войск и победе, которую совсем скоро, кстати, мы будем все отмечать уже послезавтра Советского Союза в победе в Великой Отечественной войне. Легендарная. Ура! Абсолютно личность, да. Ну, естественно, что стоит упомянуть и других потрясающих наших радиоведущих, ну, и Синявского, и Озерова, и вот тут запамятовал, врать не буду, не буду сейчас заходить в интернет смотреть ведущую, которая много-много лет вела ту самую пионерскую «Зорьку», да, это все абсолютно легендарные личности, на которые, я считаю, должны равняться все поколения, последующие радиоведущие, и, ну, как минимум, смотреть и изучать их опыт и для того, чтобы какую-то частицу от того поколения профессионалов с высокой, вообще, просто самого высочайшего уровня с большой буквы взять и эту частицу пронести и дальше в эфир сквозь пространство и время. Вот извини мне мой пафос.
7: Я

0: и ВМФ за это изобретение. И спасибо, что вы слушаете нас. Все это в конечном итоге делается для вас, дорогие радиослушатели.
1: Присоединяюсь вот к каждому слову, которое Петр сказал сейчас. Напоминаю, что сегодня, 7 мая, по новому стилю, отмечается 131-я годовщина Дня радио. Ну и еще раз мы поздравляем с Петром от лица нашей радиостанции всех абсолютно людей, которые трудятся в сфере связи, на телевидении, на радиостанциях, на почте и в компаниях, обеспечивающих связь телефонную, мобильную, всех инженеров, техников, операторов, радиолюбителей, всех-всех-всех вас, дорогие наши коллеги, друзья, знакомые и близкие люди, мы поздравляем с вашим и нашим профессиональным праздником. Ну, а, Петь, уже время-то, надо еще песню подарить всем слушателям.
0: Конечно,
1: положено,
0: конечно.
1: Подарить подарки, вот, на праздники. А всем нашим слушателям чего мы, Петь, с тобой пожелаем?
0: Хороших радиопередач, улыбок,
1: хорошего настроения.
0: Да, и надеемся, что это хорошее настроение местами будем дарить вам и мы.
1: Время от времени. Ну и традиционно всем счастья, любви, здоровья и, конечно, мирного неба над головой. С Днем радио! Пока-пока!
0: Ура!

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Всем привет! В эфире информационный выпуск. Чтобы моя коллега Екатерина Захарова смогла пораньше добраться домой, для вас его подготовила я, виртуальная ведущая Светлана, созданная искусственным интеллектом «Радио 104 FM». Я собрала главные новости к этому часу.
1: На Кубани.
2: В Краснодарском крае выросло число новых семей и значительно снизилось количество разводов. Как сообщили к Краснодарским известиям в региональном управлении ЗАГС. По итогам прошлого года количество заключенных браков увеличилось почти на 1% по сравнению с предыдущим периодом, а число разводов сократилось сразу на 20%. С января по апрель этого года количество свадеб на Кубани выросло на 17% относительно тех же месяцев 2025-го. Число расторжений браков за это же время увеличилось незначительно, на 2,5%.
1: Новое в крае.
2: Парады Победы в Новороссийске и Краснодаре состоятся, несмотря на угрозу атак киевского режима. Начало 9 мая в 10 утра. Об этом заявил губернатор Краснодарского края. Решение принято совместно с военными и правоохранительными структурами региона. На фоне действующих ограничений и регулярной беспилотной опасности власти заявили о дополнительных мерах безопасности во время праздничных мероприятий.
1: Жизнь города.
2: В Новороссийске с 9 по 11 мая платные муниципальные парковки станут бесплатными. Они расположены на улицах Леднева, Коммунистической, Жуковского, Козлова, Карлова.

Маркса, Новороссийской республики, Губернского, Сипягина, Советов и Анапском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. На этом все. С вами была виртуальная ведущая Светлана. Всем хорошего вечера и до встречи на 104 FM.

0: Прогноз погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всех приветствую, с вами Ольга Негина. В пятницу 8 мая ожидается пасмурная погода, плюс 18 градусов днем, вечером плюс 15, без осадков. Днем юго-западный ветер сменится на западный 3 метра в секунду, влажность воздуха 85%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тоболевской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: 2008 год. Каждый четверг в 20:00 настраиваем радиоприемники на 104 FM и делаем на пару делений громче. Студия погружается в атмосферу качественной электронной музыки, которой мы делимся с вами через динамики. За пультом именитые музыканты и диджаки электронной сцены Юга России и не только. За микрофоном голоса, которые так знакомы побережью.
1: Женя Вайт, Алик Монтега, Максим Капитан и Артем Тени.
0: Четверг, 20:00. Фирменное шоу «Тактика звука» на 104 FM 12+. Реклама.
2: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
3: Магазин светодиодного освещения «Бери свет» представляет широкий ассортимент дизайнерского освещения. Товаров для электромонтажа, люстры, лампы, светильники, светодиодные ленты и трековые системы от ведущих брендов. Город Новороссийск, Южный район, улица Катанова, 1Ж. Телефон 8-989-777-42-37. Для вас скидка 10% по промокоду РАДИО. Бери свет у нас. Подробности об организаторе акции, о сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
0: Тут не сидят, тут поют и танцуют до утра. Караоке-ресторан «Песняков». Вечер начинается с песни, а заканчивается танцами в кругу своих. Ждем вас с пятницы по воскресенье. Приходи и сияй. Новороссийск, Советов 42. Звоните 8-918-058-05-00. 18+. Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-20-46.
4: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Автомикс на 104FM.
1: Привет всем, кто слушает Автомикс. За рулем программы Андрей Спиди Гонзалес. В этом выпуске: цены скачут, новые штрафы с мая, миф или правда, заявление госавтоинспекции, в России появился новый товарный знак. Спонсор программы – оптово-розничная компания «Склад колес» ООО «Кондор Юг». Давим на газ.
0: Авторынок.
1: На отечественном авторынке чехарда с ценообразованием. Цены на новые легковые авто скачут то вверх, то вниз с начала весны 2026 года. Об этой странной тенденции и ее причинах рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. В начале года почти все бренды дружно переписали ценники, в среднем от 2 до 4% вверх, а потом пошла чехарда. На какие-то модели и комплектации цены поднимаются, на какие-то снижаются, где-то вводятся дополнительные скидки, а где-то отменяются, написал Целиков в своем телеграм-канале. По словам эксперта, автопроизводители и дилеры и хотели бы поднимать цену, но мешает слабый потребительский спрос. Поэтому они вынуждены экспериментировать с ценами и акциями, чтобы привлечь клиентов. Напомним, что средняя стоимость нового легкового автомобиля в марте составила 3 миллиона 540 тысяч рублей. Это на 14% выше показателя годичной давности.
0: Светофор.
1: Госавтоинспекция прокомментировала слухи о повышении штрафов с 1 мая. На праздниках в отечественных СМИ и соцсетях разлетелись публикации о том, что штрафы выросли от 3 до 10 раз. Например, езда без ОСАГО обойдется якобы в 3000 рублей, а было 500. Проезд на красный свет 5000, а была 1000. ГИБДД назвали эту информацию недостоверной и вводящей автомобилистов в заблуждение. Убедительно просим проверять данные, полученные из неофициальных источников, не допуская распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей в заблуждение читательскую аудиторию, обратилась госавтоинспекция к СМИ и блогерам. В ведомстве подчеркнули, что подобные изменения в КОАП устанавливаются правительством России. Каких-либо соответствующих поправок нет даже на рассмотрении, не говоря уже об их утверждении, о котором стало бы известно по сведениям на официальном интернет-портале правовой информации.
0: Автоиндустрия.
1: В России появится новый торговый знак «Волга». Бренд получит название VLG Tech. Таким образом, возрожденная российская марка автомобилей «Волга» обзаведется суббрендом. Об этом Rambler Auto узнал в ходе мониторинга электронной базы Роспатента. Судя по классу регистрации, под новой вывеской будут продаваться запчасти и комплектующие, в том числе технические жидкости, моторные масла, тормозная, антифриз, детали для двигателя, поршни, шатуны, кольца, свечи зажигания, компоненты тормозной системы и много другое. Иными словами, у владельцев автомобилей «Волга» не должно возникнуть проблем с поиском запчастей, поскольку в планах запуск полноценного технического сервиса. Вот и все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами был Автомикс и Андрей Спиди Гонзалес. Соблюдайте правила дорожного движения и помните, дорогие автолюбители, есть только 2 дня в году, когда вы можете ничего не делать. Один из них называется «Вчера», а другой – «Завтра». Всем удачи на дорогах. Пока.
2: Мы открылись. Шинный двор на набережной от склада колес. Шины и диски любого размера для всех автомобилей. Большая парковка и первоклассный шиномонтажный комплекс. Прямые поставки, гарантия низких цен. Шинный двор. Адмирала Серебрякова, 79. За парковкой гипермаркета «Магнит». Плюс 7-918-050-07-50. Шинный двор. Любые шины на вашу машину.
0: Автомикс на 104 FM.

0: 104 FM. Меняйся к лучшему. Культура – это всегда выбор. Выбор, который мы помогаем вам сделать, формируя ваш вкус с 2012 года. Эксклюзивные релизы от продюсеров со всего мира. Авторский материал, интервью с героями хаус-сцены. Все, что тебе нужно знать о современном диско-саунде и клубной культуре. Проект Костенко Brothers представляет «Диско-танцы» на 104 FM. Каждую пятницу в 21.00. Реклама. Болят спина и суставы? Решение есть. Медицинский центр Kinesis Life. Безоперационное лечение при грыжах межпозвоночных дисков, остеохондрозе, сколиозе. Запишись прямо сейчас на консультацию к неврологу по телефону 8 86 17 65 5509. Kinesis Life. 14 лет успешной работы. Новороссийск, Хворостянского 4, Цимдалина, Ленина 10.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Продли жизнь своему авто с ДКАТ-сервис Новороссийск. Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака, Иванцетти, 7. Телефон 8-988-888-0093. Подробности об организации акции, сроках, правилах и месте проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено. Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29.
2: В магазине «Махровый рай» представлен широкий ассортимент высококачественного постельного белья, полотенец, халатов, покрывал, костюмов для дома и пляжа известных мировых производителей. «Махровый рай» ждет вас ежедневно по адресу Новороссийск, улица Черняховского, 15, торговый центр «Каскад» в районе памятника «Матрос с гранатой».
0: Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
1: 64-20-46. Код города 86-17.
0: Новая Россия. Превращаем радиослушателей в ваших клиентов. В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп. Место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
3: FM 104. Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

0: здоровы!
1: Всем привет! В эфире программа «Будьте здоровы!» У микрофона Ольга Негина. Партнер программы ФГБУС – Новороссийский клинический центр ФМБА России. Сегодня поговорим о процедуре, которую многие боятся, но которая реально спасает жизнь – о колоноскопии. Признайтесь честно, многие думают, если ничего не беспокоит, зачем мне это? И это главный миф, друзья. Колоректальный рак развивается годами бессимптомно. На ранней стадии его можно не заметить, а когда появится боль, может быть уже поздно. Но слово «колоноскопия» пугает. Кажется, что это больно и унизительно. Так вот, хорошая новость. Современная медицина все изменила. Сегодня процедуру часто делают во сне. Вы просто засыпаете на 20 минут, просыпаетесь, а исследование уже позади. Никакого дискомфорта, никаких неприятных воспоминаний. А если найдут что-то, в том-то и польза. В Новороссийском клиническом центре ФМБА России во время исследования могут сразу удалить полипы и новообразования различных размеров. То есть колоноскопия – это не просто диагностика, а еще и лечение за один визит. Поэтому после 45 лет даже при отличном самочувствии стоит пройти скрининг. А если у родственников были проблемы, тем более. Страх – главный враг здоровья. Один визит к врачу может подарить вам спокойствие на годы вперед. Не откладывайте, запишитесь на консультацию в Новороссийский клинический центр ФМБА России. Берегите себя. Ваше здоровье в ваших руках. И, конечно, в руках хорошего эндоскописта. Записаться на прием можно по телефону 79 70 56. Вас ждут по адресу Новороссийск, улица Сака, Иванцетти, 26. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 104 FM.
1: Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает это лишь потому, что, продав, останется без машины.
0: «Автомикс». Новости из мира авто в вашем радиоприемнике. «Автомикс» на 104 FM. Спонсор программы – новый шинный двор на набережной от склада колес. Шинный двор. Любые шины на вашу машину. Набережная Адмирала Серебрякова, 79.
2: Реклама. Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
3: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
0: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
4: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
5: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа-фармация».
6: В сети аптек «Анапа-фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа-фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
0: 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

Марсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?